0: сердце, но почему-то тебя там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Голос нашего города.
3: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Когда я требователен и тревожен, тебе, наверное, было сложно меня любить. И вряд ли кто-то нам понять поможет, как мы себя сами завели в тупик. Ты не забудешь все мои секреты, я не забуду твоего лица. И как-то жаль, что наша песня спета

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Украинская служба по уходу Пфлегединст Авокадо растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Альтенпфлегер или Кранкенпфлегер, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Авокадо предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Пфлегединст Авокадо – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Пфлегединст Авокадо. Забота с душой и профессионализмом.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Mercedes-Benz – это больше, чем автомобиль. Это ощущение уверенности, статуса и абсолютного комфорта. С вами Иван Мор, русскоязычный консультант по продажам Mercedes-Benz в компании FGM Mettchen Müller с локацией в земле Бранденбург и в Берлине. Я приглашаю вас на тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz, доступных уже сейчас. Вас ждут индивидуальные условия покупки, профессиональная оценка вашего автомобиля при обмене и сервисе на высоком уровне. Буду рад вашему звонку по телефону 0172-388-3899. Mercedes в FGM Mettchen Müller. Ваш путь к новому автомобилю начинается здесь.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Politiker versprechen vor Wahlen gerne alles Mögliche. Ich mache ihnen ein anderes Versprechen. Ich werde nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich werde dafür sorgen, dass Berlin jeden Tag ein Stück besser funktioniert. Dass Regeln gelten, dass sie sich in unserer Stadt sicherer fühlen. Dass Kinder in gute Schulen gehen, dass Wohnen bezahlbar ist. Gute Politik verspricht eben nur das, was sie auch halten kann. Ich bin Stefan Evers und am 20. September alle Stimmen CDU.
1: Новости спорта. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы «Интер Майами» над мексиканским «Крус Асулем» 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе «Интер Майами» и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллебайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Эстудиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0, а вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался, они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий «Бешикташ» одержал уверенную победу на своей арене над «Марселем» 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: На часах 9.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Бранденбурге задержан 24-летний гражданин Ирака, которого подозревают в подготовке терактов в Германии. По данным Федеральной прокуратуры, первой целью должна была стать церковь в Бремене. Следствие считает, что мужчина разделяет радикальную идеологию террористической организации «Исламское государство». Он якобы уже изучил будущую цель и приобрел огнестрельное оружие. Кроме того, ему удалось привлечь к своим планам еще одного человека, личность которого пока не установлена. Подозреваемого задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции и Федеральной полиции в округе Барнем. Судья вынес решение заключить его под стражу на время расследования. После объединения RTL Deutschland и Sky в компаниях планируют сократить около 500 рабочих мест до конца следующего года. Большая часть сокращения должна пройти уже в этом году. При этом руководство RTL заявляет, что постарается обойтись без увольнений по производственным причинам. Как именно сокращения распределят между RTL и Sky, пока неизвестно. RTL приобрел Sky Deutschland в этом году. Еще до сделки медиагруппа объявила о сокращении 600 рабочих мест в рамках собственной реструктуризации. Таким образом, объединение двух крупных медиакомпаний сопровождается серьезной экономией расходов и перестройкой структуры. Подробности о том, какие подразделения будут затронуты, сильнее всего пока не сообщается. Канада хочет значительно теснее сотрудничать с Евросоюзом и намерена стать первой страной с особым статусом ассоциированного члена ЕС. Об этом премьер-министр Марк Карни заявил, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Карни поддержал соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, Канаду и Европу объединяют общие ценности, а вместе они становятся сильнее. Стороны намерены расширить сотрудничество и, в частности, в сфере искусственного интеллекта и энергетики. Сближение с ЕС происходит и на фоне растущей напряженности в отношениях Канады с США. Италия намерена самостоятельно обеспечить безопасность проходов своих судов через Бабель-Мандебский пролив и готова задействовать для этого военно-морские силы. Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Рим не будет ждать общего решения Евросоюза. По его словам, Италия располагает необходимыми возможностями для защиты судоходства, а перебои на этом маршруте могут привести к серьезным экономическим последствиям. Бабель-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом, является частью одного из важнейших морских торговых путей между Европой и Азией. В Швеции после напряженных парламентских выборов большинство получил оппозиционный левоцентристский блок во главе с социал-демократом Магдаленой Андерсон. Его преимущество – всего 3 места в парламенте, а 2 политических лагеря разделили около 50 тысяч голосов. Премьер Ульф Кристерсон уже подал в отставку. Теперь Андерсон предстоят непростые переговоры о формировании правительства. Между партиями ее блока сохраняются серьезные разногласия. При этом сами социал-демократы показали худшие результат более чем за 100 лет, хотя и остались крупнейшей партией страны. Планы по переезду Центральной и Земельной библиотеки Берлина на Александерплац становятся более конкретными. Сенатор по финансам Штефан Эверс и представитель компании «Коммерц Реал» подписали соответствующее соглашение о намерениях. Библиотека может разместиться в части нынешнего универмага галереи. Под нее планируют выделить около 43 тысяч квадратных метров, а самому магазину оставить примерно 14 тысяч. При этом окончательного решения пока нет. Обе стороны подчеркивают, что подписанный документ – лишь соглашение о намерениях, а не полноценный договор. В первой половине дня в Берлине синоптики обещают переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Днем станет больше солнца, но возможны короткие ливни. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: В первой половине дня водителям стоит учитывать закрытый в обоих направлениях тоннель Тиргартен. Ограничение действует до вечера пятницы. А с 7 утра полностью перекрыта Хеммерлингштрассе под железнодорожным мостом в Кёпенике. Здесь возможны дополнительные задержки на объездных маршрутах. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже здесь, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.
1: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это

0: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

голос нашего города. Радио «Голос Берлин» 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналду, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллибайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллибайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает. Первое место в группе Си, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский Палмейрас с трудом пробился в полуфинал Кубка Либертадорес, проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому ЛДУ Кита 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале Палмейрас встретится с соотечественниками из Флуминенса. Еще одним полуфиналистом стал аргентинский Эстудиантес, обыгравший в ответном матче на выезде Коринтианс 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты Ювентуса стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом НЕК 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира Кристал Пэлас на своем поле крупно обыграл польский Лех 4-0. А вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ Борнмут взял верх на выезде над Реалом Сосьедад 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался. Они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий Бешикташ одержал уверенную победу на своей арене над Марселем 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Звук поставим.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкентфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

0: На часах 10:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Бранденбурге задержан 24-летний гражданин Ирака, которого подозревают в подготовке теракта в Германии. По данным Федеральной прокуратуры, первой целью должна была стать церковь Бремени. Следствие считает, что мужчина разделяет радикальную идеологию террористической организации «Исламское государство». Он якобы уже изучил будущую цель и приобрел огнестрельное оружие. Кроме того, ему удалось привлечь к своим планам еще одного человека, личность которого пока не установлена. Подозреваемого задержали сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции и Федеральной полиции в округе Барнем. Судья вынес решение заключить его под стражу на время расследования. После объединения RTL Deutschland и Sky в компаниях планируют сократить около 500 рабочих мест до конца следующего года. Большая часть сокращения должна пройти уже в этом году. При этом руководство RTL заявляет, что постарается обойтись без увольнений по производственным причинам. Как именно сокращения распределят между RTL и Sky, пока неизвестно. RTL приобрел Sky Deutschland в этом году. Еще до сделки медиагруппа объявила о сокращении 600 рабочих мест в рамках собственной реструктуризации. Таким образом, объединение двух крупных медиакомпаний сопровождается серьезной экономией расходов и перестройкой структуры. Подробности о том, какие подразделения будут затронуты, сильнее всего пока не сообщается. Канада хочет значительно теснее сотрудничать с Евросоюзом и намерена стать первой страной с особым статусом ассоциированного члена ЕС. Об этом премьер-министр Марк Карни заявил, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Карни поддержал соответствующее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, Канаду и Европу объединяют общие ценности, а вместе они становятся сильнее. Стороны намерены расширить сотрудничество и, в частности, в сфере искусственного интеллекта и энергетики. Сближение с ЕС происходит и на фоне растущей напряженности в отношениях Канады с США. Италия намерена самостоятельно обеспечить безопасность проходов своих судов через Бабель-Мандебский пролив и готова задействовать для этого военно-морские силы. Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Рим не будет ждать общего решения Евросоюза. По его словам, Италия располагает необходимыми возможностями для защиты судоходства, а перебои на этом маршруте могут привести к серьезным экономическим последствиям. Бабель-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом, является частью одного из важнейших морских торговых путей между Европой и Азией. В Швеции после напряженных парламентских выборов большинство получил оппозиционный левоцентристский блок во главе с социал-демократом Магдалиной Андерсон. Его преимущество – всего 3 места в парламенте, а 2 политических лагеря разделили около 50 тысяч голосов. Премьер Ульф Кристерсон уже подал в отставку. Теперь Андерсон предстоят непростые переговоры о формировании правительства. Между партиями ее блока сохраняются серьезные разногласия. При этом сами социал-демократы показали худший результат более чем за 100 лет, хотя и остались крупнейшей партией страны. Планы по переезду Центральной и Земельной библиотеки Берлина на Александерплац становятся более конкретными. Сенатор по финансам Штефан Эверс и представитель компании «Коммерц Реал» подписали соответствующее соглашение о намерениях. Библиотека может разместиться в части нынешнего универмага галереи. Под нее планируют выделить около 43 тысяч квадратных метров, а самому магазину оставить примерно 14 тысяч. При этом окончательного решения пока нет. Обе стороны подчеркивают, что подписанный документ – лишь соглашение о намерениях, а не полноценный договор. В первой половине дня в Берлине синоптики обещают переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. Днем станет больше солнца, но возможны короткие ливни. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: В первой половине дня водителям стоит учитывать закрытый в обоих направлениях тоннель Тиргартен. Ограничение действует до вечера пятницы. А с 7 утра полностью перекрыта Хеммерлингштрассе под железнодорожным мостом в Кёпенике. Здесь возможны дополнительные задержки на объездных маршрутах. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже здесь, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.
1: Mercedes-Benz – это больше, чем автомобиль. Это ощущение уверенности, статуса и абсолютного комфорта. С вами Иван Мор, русскоязычный консультант по продажам Mercedes-Benz в компании FGM Mettchen Müller с локацией в земле Бранденбург и в Берлине. Я приглашаю вас на тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz, доступных уже сейчас. Вас ждут индивидуальные условия покупки, профессиональная оценка вашего автомобиля при обмене и сервисе на высоком уровне. Буду рад вашему звонку по телефону 0172-388-3899. Mercedes в FGM Mettchen Müller. Ваш путь к новому автомобилю начинается здесь.

все свалили. Радио, радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

где стены шуршат несказанными словами.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: На часах 11.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. За два дня до выборов в Палату депутатов Берлина несколько партий сегодня официально завершают свои предвыборные кампании. На митинге левой партии в районе Митте вместе с главным кандидатом Элиф Эральп ожидается федеральный сопредседатель партии Инес Шветнер. СДПГ завершает свою предвыборную кампанию в Шарлоттенбурге. Вместе с главным кандидатом Штефаном Крахом там выступит бывший правящий бургомистр Берлина Клаус Вовирайт. Главный кандидат «Зеленых» Вернер Граф и бывший сопредседатель партии Рикардо Ланг выступит на мероприятии в Принцлауэрберге. ХДС во главе со своим главным кандидатом Штефаном Эверсом официально завершит предвыборную кампанию завтра. Согласно последнему опросу, проведенному институтом Infratest DMAP, левая партия немного опережает ХДС. На третьем и четвертом местах находятся АДГ и Зеленые. Во время предвыборной кампании в Берлине с начала августа до середины сентября было зарегистрировано несколько сотен правонарушений. Об этом свидетельствует полицейская статистика. Чаще всего мишенью становились плакаты АДГ, на втором месте плакаты ХДС. Кроме того, полиция зафиксировала в общей сложности 39 нападений на членов партий и участников предвыборных кампаний. Почти в половине этих случаев пострадали сторонники АДГ. Учителя в Германии не имеют права на дополнительную оплату, если они по собственной инициативе работают сверх установленного времени. Такое решение принял Федеральный административный суд. Поводом стало дело директора школы, который потребовал от земли Нижняя Саксония оплатить сверхурочные часы и в первой инстанции частично выиграл процесс. Однако Федеральный административный суд постановил, вместо самостоятельной сверхурочной работы учителя должны официально сообщать работодателю о чрезмерной нагрузке. Таким образом, дополнительные часы должны быть согласованы с работодателем, иначе требовать за них отдельную плату впоследствии нельзя. Решение суда может иметь значение и для аналогичных трудовых споров в школах по всей Германии. По данным ООН, в мире наблюдается откат в достижении равноправия между мужчинами и женщинами. Организация UN Women предупреждает, при нынешних темпах для достижения гендерного равенства потребуется еще более 170 лет. В докладе отмечается, что большинство стран по-прежнему возглавляют мужчины, а доля женщин в национальных парламентах составляет лишь 27,4%. Одновременно выросли масштабы дискриминации и насилия в отношении женщин. Организация призывает страны ООН увеличить финансирование женских организаций, активнее вводить квоты и усилить меры по борьбе с дискриминацией и насилием. В России впервые с начала войны против Украины проходят выборы нового состава парламента. Первые избирательные участки утром открылись на Дальнем Востоке. Голосование продлится до воскресенья. Принять в нем участие могут более 110 миллионов человек. Ожидается значительное преимущество правящей партии «Единая Россия». Остальные, допущенные к выборам партии, также считаются близкими к Кремлю. Выборы рассматриваются и как показатель общественных настроений на фоне стагнации экономики и все более ощутимых для населения последствий войны. Парламент Бранденбурга сегодня обсудит ситуацию с родильными отделениями в регионе. Еще 5 лет назад их было 25, а к концу этого года, предположительно, останется только 17. Из-за закрытий будущим родителям приходится преодолевать большие расстояния до ближайшего роддома. Одной из причин называют общегерманскую программу сокращения расходов в системе здравоохранения, которая затронула и Бранденбург. Фракция БСВ потребовала от земельного правительства не допустить дальнейшего закрытия родильных отделений. Сегодня в Берлине ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Днем прояснится, хотя отдельные короткие ливни еще возможны. К вечеру осадков станет меньше. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане 100 в сторону Трептова. Пробка между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Функтурм. Плюс около 10 минут. Въезд Зименсдам временно закрыт из-за высокой загруженности. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Остановиться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси выиграл 49-й командный трофей в карьере после победы Интер Майами над мексиканским Крус Асулем 2-0 в финале Кубка Кампеонес. 39-летний аргентинец открыл счет на 24-й минуте, а на 81-й ассистировал Казимиро. Этот мяч стал для Месси сотым в составе Интер Майами и 929-м в карьере. Он продолжает погоню за рекордом Криштиану Роналдо, на счету которого 979 мячей. Руководство Виннипег Джетс отстранило трехкратного обладателя Визина Трофи вратаря Конора Хеллебайка за неявку в тренировочный лагерь. 33-летний американец в конце лета публично запросил обмен через своего агента, заявив, что продолжение карьеры в другом месте – лучший путь для него и его семьи. Срок отстранения не уточняется, однако если Хеллебайк останется в этом статусе к началу регулярного чемпионата, то потеряет зарплату, а его контракт перестанут учитывать в потолке зарплат Джетс. Волейболисты сборной Эстонии сенсационно обыграли Финляндию в заключительном матче группы Си на чемпионате Европы 3-2, лишив хозяев турнира возможности занять первое место. Финны, которые до этого шли без поражений, потерпели первую неудачу и финишировали вторыми. При этом сама Эстония турнир покидает

Первое место в группе C, несмотря на поражение от Финляндии в очной встрече, досталось сборной Бельгии, которая в тот же день разгромила Сербию 3-0. Бразильский «Палмейрас» с трудом пробился в полуфинал Кубка «Либертадорес», проиграв в ответном матче 1/4 финала эквадорскому «ЛДУ Кита» 2-3, но взяв верх в серии пенальти 4-3. Основное время завершилось в ничью по сумме двух встреч. В полуфинале «Палмейрас» встретится с соотечественниками из «Флуминенса». Еще одним полуфиналистом стал аргентинский «Эстудиантес», обыгравший в ответном матче на выезде «Коринтианс» 1-0 после ничьей в первом матче. Команда сыграет в полуфинале самого престижного южноамериканского клубного турнира впервые за 17 лет. Футболисты «Ювентуса» стартовали в новом сезоне Лиги Европы с разгромной домашней победы над нидерландским клубом «НЕК» 5-0. Еще один грант из числа участников этого турнира «Кристал Пэлас» на своем поле крупно обыграл польский «Лех» 4-0. А вот сосед Пэласа по турнирной таблице АПЛ «Борнмут» взял верх на выезде над «Реалом Сосьедад» 2-1. К слову, у обеих английских команд старт национального чемпионата не задался. Они идут рядом с зоной вылета. Добавим еще, что турецкий «Бешикташ» одержал уверенную победу на своей арене над «Марселем» 4-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В германской столице полдень, в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. За два дня до выборов в Палату депутатов Берлина несколько партий сегодня официально завершают свои предвыборные кампании. На митинге левой партии в районе Митте вместе с главным кандидатом Элиф Эральп ожидается федеральный сопредседатель партии Инес Шветнер. СДПГ завершает свою предвыборную кампанию в Шарлоттенбурге. Вместе с главным кандидатом Штефаном Крахом там выступит бывший правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт. Главный кандидат «Зеленых» Вернер Граф и бывший сопредседатель партии Рикардо Ланг выступят на мероприятии в Принцлауэрберге. ХДС во главе со своим главным кандидатом Штефаном Эверсом официально завершит предвыборную кампанию завтра. Согласно последнему опросу, проведенному институтом Infratest DMAP, левая партия немного опережает ХДС. На третьем и четвертом местах находятся АДГ и Зеленые. Во время предвыборной кампании в Берлине с начала августа до середины сентября было зарегистрировано несколько сотен правонарушений. Об этом свидетельствует полицейская статистика. Чаще всего мишенью становились плакаты АДГ, на втором месте плакаты ХДС. Кроме того, полиция зафиксировала в общей сложности 39 нападений на членов партий и участников предвыборных кампаний. Почти в половине этих случаев пострадали сторонники АДГ. Учителя в Германии не имеют права на дополнительную оплату, если они по собственной инициативе работают сверх установленного времени. Такое решение принял Федеральный административный суд. Поводом стало дело директора школы, который потребовал от земли Нижняя Саксония оплатить сверхурочные часы и в первой инстанции частично выиграл процесс. Однако Федеральный административный суд постановил, вместо самостоятельной сверхурочной работы учителя должны официально сообщать работодателю о чрезмерной нагрузке. Таким образом, дополнительные часы должны быть согласованы с работодателем, иначе требовать за них отдельную плату впоследствии нельзя. Решение суда может иметь значение и для аналогичных трудовых споров в школах по всей Германии. По данным ООН, в мире наблюдается откат в достижении равноправия между мужчинами и женщинами. Организация UN Women предупреждает, при нынешних темпах для достижения гендерного равенства потребуется еще более 170 лет. В докладе отмечается, что большинство стран по-прежнему возглавляют мужчины, а доля женщин в национальных парламентах составляет лишь 27,4%. Одновременно выросли масштабы дискриминации и насилия в отношении женщин. Организация призывает страны ООН увеличить финансирование женских организаций, активнее вводить квоты и усилить меры по борьбе с дискриминацией и насилием. В России впервые с начала войны против Украины проходят выборы нового состава парламента. Первые избирательные участки утром открылись на Дальнем Востоке. Голосование продлится до воскресенья. Принять в нем участие могут более 110 миллионов человек. Ожидается значительное преимущество правящей партии «Единая Россия». Остальные, допущенные к выборам партии, также считаются близкими к Кремлю. Выборы рассматриваются и как показатель общественных настроений на фоне стагнации экономики и все более ощутимых для населения последствий войны. Парламент Бранденбурга сегодня обсудит ситуацию с родильными отделениями в регионе. Еще 5 лет назад их было 25, а к концу этого года, предположительно, останется только 17. Из-за закрытий будущим родителям приходится преодолевать большие расстояния до ближайшего роддома. Одной из причин называют общегерманскую программу сокращения расходов в системе здравоохранения, которая затронула и Бранденбург. Фракция БСВ потребовала от земельного правительства не допустить дальнейшего закрытия родильных отделений. Сегодня в Берлине ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Днем прояснится, хотя отдельные короткие ливни еще возможны. К вечеру осадков станет меньше. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На автобане Остов в сторону Трептова. Пробка между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Функтурм. Плюс около 10 минут. Въезд Зименсдам временно закрыт из-за высокой загруженности. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.
3: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Mercedes-Benz – это больше, чем автомобиль. Это ощущение уверенности, статуса и абсолютного комфорта. С вами Иван Мор, русскоязычный консультант по продажам Mercedes-Benz в компании FGM Mettchen Müller с локацией в земле Бранденбург и в Берлине. Я приглашаю вас на тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz, доступных уже сейчас. Вас ждут индивидуальные условия покупки, профессиональная оценка вашего автомобиля при обмене и сервисе на высоком уровне. Буду рад вашему звонку по телефону 0172-388-3899. Mercedes в FGM Mettchen Müller. Ваш путь к новому автомобилю начинается здесь.
1: На часах 13.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Германия получает первый американский истребитель F-35. Министр обороны Борис Писториус в пятницу примет самолет в Техасе. Всего Берлин планирует приобрести до 35 таких машин примерно за 10 миллиардов евро. Они должны заменить устаревшие торнадо. F-35 практически незаметен для радаров и способен наносить высокоточные удары по наземным и морским целям. Благодаря мощным сенсорам самолет может собирать большие объемы данных и передавать их другим участникам операции. Истребители также предназначены для участия Германии в системе ядерного сдерживания НАТО. Первые 8 немецких F-35 пока останутся в США для подготовки пилотов и техников. С 2027 года их планируют размещать на авиабазе «Бюхель». В Германии обсуждают, как снизить рекордно высокие цены на топливо. Генеральный секретарь ХДС Франциска Хоперман назвала конкретный ориентир. Бензин и дизель должны подешеветь примерно на 20-25 центов за литр. Меры могут начать действовать уже в начале октября. Однако в правящей коалиции спорят о том, как именно помочь автомобилистам. ХДС предлагает снизить налоги на топливо, а СДПГ выступает за налог на сверхприбыли нефтяных концернов и обсуждает ограничения цен. Отдельные меры планируются и для транспортных компаний, которые особенно сильно страдают от подорожания дизеля. Во Франкфурте на Майне еще один смертельный случай малярии. Заболевший жил в районе Шванхайм рядом с аэропортом, но сотрудником воздушной гавани не был. Этим летом малярии уже выявили у 6 работников аэропорта Франкфурта. Двое из них умерли. Новый случай стал третьим со смертельным исходом. Малярия передается через укусы зараженных комаров. Первые симптомы похожи на грипп, однако при своевременной диагностике болезнь обычно хорошо поддается лечению. Медики подчеркивают, что особенно важно вовремя распознать инфекцию и начать лечение. В Дублине сегодня министры финансов Евросоюза обсуждают последствия высоких цен на энергоносители на фоне войны с Ираном. Министр финансов Германии Ларс Клингбайл намерен поднять вопрос о дорогом топливе и предложить ввести на уровне ЕС налог на сверхприбыли нефтяных компаний. Полученные средства страны могли бы направить на помощь гражданам, например, снизить НДС или выплачивать поддержку наиболее нуждающимся семьям. Однако единства по этому вопросу в Евросоюзе пока нет. Против такого налога выступают и некоторые представители правительства Германии, в том числе министр экономики Катерина Райхе. Предвыборная кампания в Берлине сопровождается сотнями правонарушений. По данным полиции, с начала августа до середины сентября чаще всего инциденты были связаны с повреждением предвыборных плакатов. Больше всего правонарушений было направлено против АДГ. Кроме того, полиция зафиксировала 39 нападений на членов партии и участников кампании. В 18 случаях пострадали сторонники АДГ. Статистика охватывает период примерно в полтора месяца активной предвыборной борьбы. После пожара на берлинской станции метро Виттенбергплац пассажирам еще некоторое время придется считаться серьезными ограничениями. По данным БФГ, линия У3 уже с первой половины дня возобновила движение по всему маршруту, а вот ремонт на У1 и У2 займет больше времени. Движение У2 между Цоологише Гартен и Глайсдрайек останется прерванным как минимум до следующей недели, а поезда У1 пока вообще не ходят. БФУГ рекомендует пользоваться автобусами и городской электричкой S-Bahn. Причиной ограничений стал пожар в электрощитовой на станции Виттенбергплац, которая после происшествия остается закрытой. Сегодня синоптики обещают в Берлине преимущественно переменную облачность, местами кратковременные осадки. Днем прояснится, хотя отдельные короткие ливни еще возможны. К вечеру осадков станет меньше. Максимальная температура 21 градус по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в сторону Вединга между развязкой Нойкёльн и Инсбрукерплац задержка около 20 минут. Пробка также во Фридрихсхайне в направлении Принцлауэрберга, а на 103-м автобане в обоих направлениях закрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Флегединст Авокадо ищет квалифицированных сотрудников. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды в районах Марцан и Хеллерсдорф. Если вы Кранкенфлегер или Альтенфлегер, обладаете немецким дипломом и правом работать в Германии, то мы ищем именно вас. Мы предлагаем высокую заработную плату, работу с поддержкой опытной команды, стабильные условия труда, водительские права для работы обязательны. Свои резюме присылайте по адресу info@flege-avocado.de. Флегединст Авокадо, где ваша работа приносит радость. Rewind.

0: me.
1: Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: На часах 14.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Германия получает первый американский истребитель F-35. Министр обороны Борис Писториус в пятницу примет самолет в Техасе. Всего Берлин планирует приобрести до 35 таких машин примерно за 10 миллиардов евро. Они должны заменить устаревшие «Торнадо». F-35 практически незаметен для радаров и способен наносить высокоточные удары по наземным и морским целям. Благодаря мощным сенсорам самолет может собирать большие объемы данных и передавать их другим участникам операции. Истребители также предназначены для участия Германии в системе ядерного сдерживания НАТО. Первые 8 немецких F-35 пока останутся в США для подготовки пилотов и техников. С 2027 года их планируют размещать на авиабазе «Бюхель». В Германии обсуждают, как снизить рекордно высокие цены на топливо. Генеральный секретарь ХДС Франциска Хоперман назвала конкретный ориентир. Бензин и дизель должны подешеветь примерно на 20-25 центов за литр. Меры могут начать действовать уже в начале октября. Однако в правящей коалиции спорят о том, как именно помочь автомобилистам. ХДС предлагает снизить налоги на топливо, а СДПГ выступает за налог на сверхприбыли нефтяных концернов и обсуждает ограничения цен. Отдельные меры планируются и для транспортных компаний, которые особенно сильно страдают от подорожания дизеля. Во Франкфурте на Майне еще один смертельный случай малярии. Заболевший жил в районе Шванхайм рядом с аэропортом, но сотрудником воздушной гавани не был. Этим летом малярию уже выявили у 6 работников аэропорта Франкфурта. Двое из них умерли. Новый случай стал третьим со смертельным исходом. Малярия передается через укусы зараженных комаров. Первые симптомы похожи на грипп, однако при своевременной диагностике болезнь обычно хорошо поддается лечению. Медики подчеркивают, что особенно важно вовремя распознать инфекцию и начать лечение. В Дублине сегодня министры финансов Евросоюза обсуждают последствия высоких цен на энергоносители на фоне войны с Ираном. Министр финансов Германии Ларс Клингбайл намерен поднять вопрос о дорогом топливе и предложить ввести на уровне ЕС налог на сверхприбыли нефтяных компаний. Полученные средства страны могли бы направить на помощь гражданам, например, снизить НДС или выплачивать поддержку наиболее нуждающимся семьям. Однако единства по этому вопросу в Евросоюзе пока нет. Против такого налога выступают и некоторые представители правительства Германии, в том числе министр экономики Катерина Райхе. Предвыборная кампания в Берлине сопровождается сотнями правонарушений. По данным полиции, с начала августа до середины сентября чаще всего инциденты были связаны с повреждением предвыборных плакатов. Больше всего правонарушений было направлено против АДГ. Кроме того, полиция зафиксировала 39 нападений на членов партии и участников кампании. В 18 случаях пострадали сторонники АДГ. Статистика охватывает период примерно в полтора месяца активной предвыборной борьбы. После пожара на берлинской станции метро Виттенбергплац пассажирам еще некоторое время придется считаться серьезными ограничениями. По данным БФГ, линия У3 уже с первой половины дня возобновила движение по всему маршруту, а вот ремонт на У1 и У2 займет больше времени. Движение У2 между Цоологише Гартен и Глайсдрайек останется прерванным как минимум до следующей недели, а поезда У1 пока вообще не ходят. БФГ рекомендует пользоваться автобусами и городской электричкой S-Bahn. Причиной ограничений стал пожар в электрощитовой на станции Виттенбергплац, которая после происшествия остается закрытой. Сегодня синоптики обещают в Берлине преимущественно переменную облачность, местами кратковременные осадки. Днем прояснится, хотя отдельные короткие ливни еще возможны. К вечеру осадков станет меньше. Максимальная температура 21 градус по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в сторону Вединга между развязкой Нойкёльн и Инсбрукерплац задержка около 20 минут. Пробка также во Фридрихсхайне в направлении Принцлауэрберга, а на 103-м автобане в обоих направлениях закрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставлю.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Mercedes-Benz – это больше, чем автомобиль. Это ощущение уверенности, статуса и абсолютного комфорта. С вами Иван Мор, русскоязычный консультант по продажам Mercedes-Benz в компании FGM Mettchen Müller с локацией в земле Бранденбург и в Берлине. Я приглашаю вас на тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz, доступных уже сейчас. Вас ждут индивидуальные условия покупки, профессиональная оценка вашего автомобиля при обмене и сервисе на высоком уровне. Буду рад вашему звонку по телефону 0172-388-3899. Mercedes в FGM Mettchen Müller. Ваш путь к новому автомобилю начинается здесь.

0: Знать. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: По дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг, два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себя.

0: карта «Еврасчет» при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 15:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Федеральная прокуратура Германии проверяет возможную связь между двумя инцидентами с беспилотниками. В начале недели разбившийся дрон обнаружили в Нижней Саксонии, недалеко от военной базы Бундесвера Вунсторф. По информации СМИ, речь идет о той же модели беспилотника, которая ранее была обнаружена в аэропорту Лейпцига. В начале месяца правительство Германии заявляло, что считает Россию ответственной за предполагаемую попытку совершить взрыв с использованием беспилотника. Теперь следователи выясняют, могут ли эти два случая быть связаны. В Германии вновь обсуждают правила помощи при добровольном уходе из жизни. Немецкий съезд юристов предлагает ввести обязательные консультации и медицинское заключение, чтобы убедиться, что человек принимает такое решение самостоятельно и осознанно. Оказывать подобную помощь, согласно рекомендациям, должны только квалифицированные врачи, а для соответствующих организаций предлагается специальная процедура допуска. Конституционный суд Германии еще в 2020 году признал право человека на самостоятельно выбранную смерть. Однако отдельного закона, регулирующего эту процедуру, до сих пор нет. В Дублине сегодня министры финансов Евросоюза обсуждают, как смягчить последствия высоких цен на энергию и топливо. Министр финансов Германии Ларс Клингбайл предлагает ввести общеевропейский налог на сверхприбыли нефтяных компаний. Полученные деньги страны ЕС могли бы направить на поддержку граждан, например, снизить НДС или выплачивать прямую помощь наиболее нуждающимся семьям. Однако единства пока нет. Большинство стран ЕС инициативу пока не поддерживает. Против такого налога выступает и министр экономики Германии Катерина Райхе. Российское генконсульство в Бонне с сегодняшнего дня официально закрыто. Такое решение приняло правительство Германии в ответ на инцидент со взрывным беспилотником в аэропорту Лейпцига. Берлин возлагает ответственность за произошедшее на Россию. Сотрудники российского консульства должны покинуть Германию. Москва объявила об ответных мерах. По предоставленной информации, сегодня должно прекратить работу и Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. На северо-западе Пакистана при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 50 получили ранения. Теракт произошел на территории полицейского управления в городе Кохат во время пятничной молитвы. По данным полиции, автомобиль протаранил ворота и взорвался. Взрыв серьезно повредил расположенную рядом мечеть. Часть ее крыши обрушилась. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В регионе действуют группировки Исламского государства и пакистанского движения «Талибан». На выборах в Палату депутатов Берлина в это воскресенье ожидается высокая явка. Глава земельной избирательной комиссии Штефан Брехлер прогнозирует, что проголосует от 65 до 70% избирателей. Всего право голоса имеют около 2,5 миллионов берлинцев. Высокий интерес заметен и по голосованию по почте. Доля запросивших соответствующие документы превысила 30%. Для сравнения, на повторных выборах 2023 года явка составила 63%. Официальный портрет Ангелы Меркель останется в Берлинском музее Бодде до 3 января. Выставку продлили на 3 месяца из-за большого интереса посетителей. А 4 октября в музей придет сама Меркель и будет подписывать открытки. После завершения выставки портрет бывшего канцлера займет постоянное место в ведомстве федерального канцлера. В Берлине сегодня много солнца, хотя временами могут набегать облака и пройти короткие дожди. К вечеру станет еще яснее. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На 117-м автобане в сторону центра затруднено движение после аварии между Вальтерсдорфер Драйэк и развязкой Трептов. На сотке в сторону Вединга пробка плюс около 10 минут. А въезд Зименсдам на сотке в направлении Трептова временно закрыт из-за высокой загруженности. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в самом разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.
2: Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берлинская служба по уходу Pflegedienst Avocado растет и приглашает в свою команду новых специалистов. Если вы Altenpfleger или Krankenpfleger, имеете немецкий диплом и право работать в Германии, возможно, именно вы станете частью этой дружной команды. Avocado предлагает стабильную работу, поддержку опытных коллег и достойные условия. Здесь ценят профессионализм, ответственность и человеческое отношение. А главное, стараются найти индивидуальный подход к каждому сотруднику, потому что понимают, все люди разные, но всех объединяет одно – желание помогать. Pflegedienst Avocado – это место, где уважают труд, поддерживают инициативу и создают атмосферу доверия. Если вы ищете работу, в которой есть смысл, напишите по адресу info@pflege-avocado.de. Pflegedienst Avocado – забота с душой и профессионализмом.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Mercedes-Benz – это больше, чем автомобиль. Это ощущение уверенности, статуса и абсолютного комфорта. С вами Иван Мор, русскоязычный консультант по продажам Mercedes-Benz в компании FGM Mettenmüller с локацией в земле Бранденбург и в Берлине. Я приглашаю вас на тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz, доступных уже сейчас. Вас ждут индивидуальные условия покупки, профессиональная оценка вашего автомобиля при обмене и сервисе на высоком уровне. Буду рад вашему звонку по телефону 0172-388-3899. Mercedes в FGM Mettenmüller. Ваш путь к новому автомобилю начинается здесь.

0: blackcat.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcat.com.
1: В германской столице 17 часов. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Федеральная прокуратура Германии проверяет возможную связь между двумя инцидентами с беспилотниками. В начале недели разбившийся дрон обнаружили в Нижней Саксонии, недалеко от военной базы Бундесвера Вунсторф. По информации СМИ, речь идет о той же модели беспилотника, которая ранее была обнаружена в аэропорту Лейпцига. В начале месяца правительство Германии заявляло, что считает Россию ответственной за предполагаемую попытку совершить взрыв с использованием беспилотника. Теперь следователи выясняют, могут ли эти два случая быть связаны. В Германии вновь обсуждают правила помощи при добровольном уходе из жизни. Немецкий съезд юристов предлагает ввести обязательные консультации и медицинское заключение, чтобы убедиться, что человек принимает такое решение самостоятельно и осознанно. Оказывать подобную помощь, согласно рекомендациям, должны только квалифицированные врачи, а для соответствующих организаций предлагается специальная процедура допуска. Конституционный суд Германии еще в 2020 году признал право человека на самостоятельно выбранную смерть. Однако отдельного закона, регулирующего эту процедуру, до сих пор нет. В Дублине сегодня министры финансов Евросоюза обсуждают, как смягчить последствия высоких цен на энергию и топливо. Министр финансов Германии Ларс Клингбайл предлагает ввести общеевропейский налог на сверхприбыли нефтяных компаний. Полученные деньги страны ЕС могли бы направить на поддержку граждан, например, снизить НДС или выплачивать прямую помощь наиболее нуждающимся семьям. Однако единства пока нет. Большинство стран ЕС инициативу пока не поддерживает. Против такого налога выступает и министр экономики Германии Катерина Райхе. Российское генконсульство в Бонне с сегодняшнего дня официально закрыто. Такое решение приняло правительство Германии в ответ на инцидент со взрывным беспилотником в аэропорту Лейпцига. Берлин возлагает ответственность за произошедшее на Россию. Сотрудники российского консульства должны покинуть Германию. Москва объявила об ответных мерах. По предоставленной информации, сегодня должно прекратить работу и Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. На северо-западе Пакистана при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 50 получили ранения. Теракт произошел на территории полицейского управления в городе Кохат во время пятничной молитвы. По данным полиции, автомобиль протаранил ворота и взорвался. Взрыв серьезно повредил расположенную рядом мечеть. Часть ее крыши обрушилась. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В регионе действуют группировки Исламского государства и пакистанского движения «Талибан». На выборах в Палату депутатов Берлина в это воскресенье ожидается высокая явка. Глава земельной избирательной комиссии Штефан Брехлер прогнозирует, что проголосует от 65 до 70% избирателей. Всего право голоса имеют около 2,5 миллионов берлинцев. Высокий интерес заметен и по голосованию по почте. Доля запросивших соответствующие документы превысила 30%. Для сравнения, на повторных выборах 2023 года явка составила 63%. Официальный портрет Ангелы Меркель останется в Берлинском музее Бодде до 3 января. Выставку продлили на 3 месяца из-за большого интереса посетителей. А 4 октября в музей придет сама Меркель и будет подписывать открытки. После завершения выставки портрет бывшего канцлера займет постоянное место в ведомстве федерального канцлера. В Берлине сегодня много солнца, хотя временами могут набегать облака и пройти короткие дожди. К вечеру станет еще яснее. Максимальная температура 20 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На 117-м автобане в сторону центра затруднено движение после аварии между Вальтерсдорфер-Драйэк и развязкой Трептов. На сотке в сторону Вединга пробка плюс около 10 минут. А въезд Зименсдам на сотке в направлении Трептова временно закрыт из-за высокой загруженности. Это были новости на радио «Голос Берлина». Пятница уже в самом разгаре, а значит, впереди выходные. Желаем вам легкого дня, отличного настроения и приятных планов. Берегите себя и своих близких. До свидания.
2: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: не смотреть на дождь.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Русское радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Гость на радио «Голос Берлина».
2: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии человек, с которым мы хотим поговорить на тему довольно сложную и одновременно тему, вокруг которой существует огромное количество путаницы. Когда мы говорим «ислам», «исламизм», «политический ислам», эти понятия очень часто смешиваются. А между тем, между религией, которой следуют миллионы европейцев, и политической идеологией, которая использует религиозные представления для изменения общества и государства, есть принципиальная разница. Особенно интересен в этом смысле, конечно, европейский опыт и немецкий в частности, потому что возникает довольно парадоксальная ситуация. Некоторые организации и идеи, деятельность которых серьезно ограничена или полностью запрещена в странах Ближнего Востока, совершенно легально существуют в европейских демократиях. Именно этому посвящена серия лекций доктора Дины Леснянской, с которыми она сейчас выступает в Германии. Тема их – угроза политического ислама в Германии. Кто был на этих лекциях, тот молодец. А сегодня Дина – наша гостья. Дина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Маша.
2: Доктор Дина Леснянская, израильский эксперт по Ближнему Востоку, сотрудник Тель-Авивского университета, специалист по исламу, истории религии, геополитике, терроризму и радикальным исламистским движениям, автор телеграм-канала «Война и мир на Ближнем Востоке». Подписываемся. Она преподает, занимается исследованиями и консультирует структуры в сфере безопасности в Израиле, Европе и Великобритании. Ничего себе, хочется сказать здесь, но вместо этого я задам очень простой, как мне кажется, вопрос, с которого мы должны начать. Такой у нас будет небольшой политический ликбез. Что такое политический ислам?
3: Именно этой фразой я начинаю каждую лекцию. И хочу, чтобы слушатели обычно сами сказали, что такое для них политический ислам. Как правило, люди начинают угадывать с третьего раза. Дело в том, что, Маша, политический ислам, он отличается от религии ислама только одним – стремлением захватить власть. Вот и вся разница. Многие говорят, ну это же весь ислам такой. Но нет, это не весь ислам такой. Это одна из интерпретаций ислама, которая сегодня вошла в мейнстрим благодаря реакционному характеру нового ислама, о котором мы говорим за последние 100 лет. Когда мы говорим «новое» и 100 лет, это не всегда укладывается. Но мы-то рассматриваем всю эту историю на протяжении уже 1400 лет. По этой причине вот этот последний виток ислама – это реакция на распад, назовем ее так, исламской цивилизации, у которой была было территориальное единство. Я говорю, конечно же, о распаде Османской империи, после того, как были халифаты до нее. И вот она распадается в начале 20 века. После этого мы видим огромное влияние именно западных культур, в частности Британии и Франции. Как раз Германия-то тут и ни при чем. Но Германия тоже является одной из, я не скажу жертв, но одной из стран, которая как бы в результате пострадала от этого тоже. Как это все происходит? Начиная с 1928 года идет реакция уже на распад, как я уже сказала, Османской империи и на завоевание, по сути, и влияние западных культур на Ближнем Востоке. Эта реакция, она начинается в Египте. Почему в Египте? Потому что Египет всегда-всегда во главе всех. И именно в Египте вырастает некий человек по имени Хасан аль-Банна. Хасан аль-Банна, он учитель в обычной школе, в 7 классе. Он учитель литературы. Он даже не учитель религии вначале. А потом он становится большим таким проповедником ислама в принципе, и в частности того, как можно поднять нацию с колен. Я понимаю, что это будет сейчас звучать очень знакомо и неспроста. Потому что, по сути, мы говорим сегодня о Хасане аль-Банне как о реформаторе ислама и как о реакционере. Он говорил о том, и вот все эти учения, о которых сегодня я буду рассказывать, они сейчас представлены различными организациями, дочерних движений, вот того самого движения братьев-мусульман, которое создает Хасан аль-Банна в 28-м году, все эти учения, они сейчас продолжают преподаваться и преподноситься как единственно правильный ислам, в том числе и в Германии тоже. Как это выглядит? Он в 28-м году говорит о том, что ислам — это и есть единственное наше спасение не только как нации, но и как всего человечества. Потому что он говорит, вы сейчас, египтяне, вместо того, чтобы вернуться к своим истокам и гордиться своей традицией, кстати, не фараонской традиции, а именно исламской традиции, арабско-исламской, вы сейчас идете за западной культурой. Но что принесла нам западная культура, говорит он? Разруху, голод, унесла жизни десятков миллионов, сотни миллионов людей. Он говорит, конечно, про Первую мировую войну и про Вторую мировую войну. И он обращается к своей нации и говорит нам, что ислам и есть решение проблем. Каких проблем? Всех проблем. И он очень-очень, я скажу так, детально объясняет, как ислам решает проблему в каждой сфере жизни, начиная от экономики, заканчивая семейными проблемами. Вот, поэтому с этого момента начинает свое, в общем, существование движение политического ислама «Братья-мусульмане».
2: А где все-таки проходит граница между исламом как религией, консервативным исламом и, наверное, политическим, опять же, исламом и радикальным исламизмом? И можно ли вообще эту границу четко провести?
3: В принципе, да. Я только обозначу еще несколько терминов. Хотя, Маша, могу сказать, что вы обозначили почти все термины уже.
2: То есть нам надо разобраться.
3: Явно в этой теме вы понимаете немало. Мы, когда говорим про ислам как религию, понятно, это теология, это религия. Она может быть разного толка, у нее может быть разная интерпретация, но при этом мы все равно говорим о религии монотеизма. Когда мы говорим про исламизм, мы начинаем уже говорить не только про политический ислам, но и про ислам, который активизируется на общественном поле, а иногда даже на государственном. То есть не только политический, но и общественный. Когда мы говорим про радикализм, а тут есть разница между фундаментализмом и радикализмом, я эту разницу обозначаю, потому что многие путаются. И говорят, что если человек фундаменталист, значит, он уже радикал. Но это не так. Например, братья-мусульмане, они фундаменталисты. Почему? Они хотят вернуться к истокам и жить так, как завещал пророк Мухаммед в 7 веке. Это фундаментализм, это возвращение к фундаменту. Однако не все они радикалы в том смысле, в котором мы представляем себе, например, террористов или джихадистов, что, в принципе, то же самое. Когда переступается эта черта, когда мы начинаем говорить о том, что распространение ислама, к которому стремятся братья-мусульмане, оно должно осуществляться не только при помощи пропаганды, что делают братья-мусульмане, на языке арабском это слово звучит так, «дауа», на немецком во многом используется тюркский вариант, или вариант, который турецкий, «даават», вот, или «давет». Вот, и, в общем, когда используется «дава», это просто пропаганда ислама, приглашение в ислам. Назовем это так. Это распространение ислама путем очень таким тихим, спокойным, нежным. Я использую слово «нежным», но понятно, что это не всегда нежно. Вот, но путем слов, скажем так. Ну, можно распространять ислам и путем джихада. И вот те ответвления братьев-мусульман, которые в итоге от них откалываются в какой-то момент, начиная с конца 50-х, начала 60-х годов, их главный идеолог тоже брат-мусульманин по имени Саид Кутуб. И вот он прописывает уже манифест джихада, который говорит о том, что изначально дауа проваливается, потому что если бы она не проваливалась, тогда все пророки, которые посылал Аллах на эту землю, и тут он приписывает, конечно же, в общем, в этот список пророков и Моисея, и Иисуса, и так далее, потому что в Коране они тоже воспринимаются как пророки. Он говорит, если бы это было так, тогда у них получилось бы переубедить всех стать правоверными людьми. Но этого не произошло, поэтому мы должны в эту новую эру джагилии, то есть вновь эра, которая была до ислама, это так они называют 20 век, мы должны сейчас прибегать только к джихаду. И вот тут уже проходит та самая линия, Маша, о которой вы спросили. Те, кто прибегает к джихаду, они и есть радикалы.
2: Я уже произнесла слово «путаница», вы произнесли слово «путаница». Многие люди вообще не хотят разбираться и даже не отличают ислам от исламизма. И вообще, когда слышат слово «исламизм», естественно, сразу представляют себе каких-нибудь страшных мужчин с большой бородой, террористов, насилие, запрещенные организации. Но политический ислам ведь совсем не обязательно выглядит именно так. Обязательно ли политический ислам радикален?
3: Главный ответ, который я могу сегодня дать, это то, что политический ислам, как правило, не выглядит никогда радикальным. Разница между братьями-мусульманами, неважно, как они себя называют, а сегодня они называют себя различными названиями и наименованиями, чтобы их не ассоциировали с теми самыми изначальными братьями-мусульманами, которые включены в списки террора в большинстве стран Ближнего Востока и в большинстве европейских стран тоже. Так вот, связь между ними и между насилием, она обычно не существует, по крайней мере, не визуально. То есть не так, чтобы вот можно было заметить и сказать, вот это сделали братья-мусульмане. Они действуют иначе. Они обычно действуют, как я уже сказала, без джихада. Они создают инфраструктуры. Они внедряются в уже существующие институты власти, они внедряются в уже существующие СМИ, в академию, во все самые важные узлы западной культуры. И там они находятся, и там изначально они делают определенные, в общем, шаги, которые направлены на то, чтобы изменить сознание. Как изменяется сознание? Тем, что внедряется в мейнстрим определенная терминология, которая очень похожа на терминологию, которую используют самые прогрессивные слои общества. Таким образом, происходит не интеграция братьев-мусульман в общество, а интеграция общества в братьев-мусульмане, то есть братьев-мусульман. Как это, в общем, производится? Ну, я могу сказать, что примеров масса. Один из самых лучших примеров – это вообще понятие того, каким образом братья-мусульмане должны себя вести в немусульманском обществе. Никогда не нужно слишком сильно сливаться с одной стороны, с другой стороны нельзя слишком сильно выделяться. Об этом немало писал Тарик Рамадан, внук Хасан Аль-Баны, который является вторым поколением, надо сказать, иммигрантов в Европе. То есть его родители приехали из Египта, а он родился уже в Швейцарии. Я могу сказать, что Тарик Рамадан до того момента, когда его не посадили в тюрьму за преступление, которое он совершил, его обвинили и доказали его вину в насилии по отношению к 7 женщинам разным. Но до этого он считался, я могу сказать, лицом вот самым таким представительным ислама в Европе. Наиболее успешный пример мусульманина Европы, который родился уже в Европе, но при этом сохраняет свою идентичность и учит других, как им не потерять вот это вот исламское настоящее свое. И он, кстати, Маша, из самого интересного, именно он внедрил понимание того, что нужно отныне называть себя не мусульманами Европы, а европейскими мусульманами. А ведь разница в риторике, она огромная, она влияет именно на то самое изменение сознания и понимания.
2: Родился в Европе. Давайте за это зацепимся. Мне кажется, это очень важный момент, потому что такой парадокс, мне кажется, есть, да, что молодые люди в Европе очень часто демонстративно религиознее родителей.
3: Это
2: почему
3: правда.
2: Это происходит?
3: Это правда. Дело в том, что происходит некий такой социальный феномен. Я не знаю, как говорить правильно, феномен или феномен, но неважно.
2: Остановимся на феномене.
3: Остановимся на феномене. Вот.
4: Он все равно происходит, собственно говоря.
3: Это точно. Вот. Главное, что он есть, да. И слово тоже есть. Вот. И феномен этот заключается в том, что происходит некий процесс психологический. Обычно говорят о том, что и в социологии есть некая тема, которая говорит о том, что второе поколение, оно обычно более секулярно, оно обычно больше отходит от традиции. Так вот тут произошло очень интересное в общем, такое явление произошло. Мы смотрим на второе поколение и понимаем, что второе поколение начинает отходить от родительского дома. Но родительский дом изначально не сильно религиозен. По крайней мере, не те слои общества, которые изначально приезжали в Европу в 60-е годы, в 50-е годы. То есть они не сильно религиозны, для них является ислам больше традицией и, можно сказать, каким-то образом жизни, нежели таким, в общем, яростным движением и позывом быть частью какой-то большой теологии, большого дела. То есть для них ислам не являлся самоцелью. Второе поколение отходит от традиции, но, с другой стороны, они ищут себя, находят они себя все равно ближе, все ближе и ближе к мечетям. В то время мечеть еще играет какую-то роль. Почему? Потому что, когда у второго поколения рождается третье поколение, им очень важно сохранить вот эту вот общность. Они не чувствуют себя достаточно ни немцами, ни французами, ни бельгийцами, ни британцами. Они чувствуют себя европейскими мусульманами, с одной стороны, но они понимают, что их как таковыми не принимают. Их принимают как мусульман в Европе. То есть они все равно остаются где-то в чем-то чужими. Теперь, когда есть некая такая гибридная самоидентификация, а именно это определение и лучше всего передает то, что происходит. Тогда третье поколение, а мы сегодня уже находимся на стыке третьего и скоро четвертого поколений, третье поколение делает нам некий такой кульбит назад. Вернее, вперед, потому что если назад, ну, мы недостаточно религиозны. И они ищут себя уже в неком обществе, которое дает им больше всего ощущение привязанности и причастности. Вот этот поиск себя и ощущение причастности находится отлично в исламской умме, в исламской нации. И вот исламская нация — это не национальность, это именно приверженность к исламу, к умме, которая преподает тебе и дает тебе возможные инструменты для того, чтобы справляться с этой жизнью тем самым исламом, который дает решение всех проблем. Поэтому это не простые слова, это не просто лозунг, это действительно некое общество, которое дает тебе возможность быть частью его, неважно, откуда ты приходишь.
2: Да, это действительно парадокс, потому что, в принципе, абсолютно логично было бы думать, что каждое следующее поколение мигрантов, оно, естественно, будет более светским, более интегрированным. Здесь мы имеем дело с точностью наоборот. И здесь, конечно же, мне кажется, нам просто очень нужно поговорить про социальные сети, которые невероятную роль здесь играют. И мне кажется, конечно, что и политический ислам во многом изменился благодаря соцсетям, потому что раньше для распространения идеологии нужно было выходить на улицу, нужно было идти в мечеть, нужен был проповедник, нужна была какая-то организация. Да. Теперь достаточно просто телефона. Да. Да? Я беру в руки телефон и... Привет.
3: И вперед, да.
2: ТикТок, этого... вот, мне да. кажется, тема номер один. Давайте про это
3: поговорим. Я согласна, ТикТок тема номер один, это железно. Почему? Потому что третье поколение, даже еще до ТикТока, они все собирались в всяких сообществах в Фейсбуке, потом у нас был, естественно, Твиттер, потом у нас начались всякие интересные истории с Телеграмом, и сейчас у нас Телеграм и ТикТок — это главные два ресурса. И теперь самое интересное. В эпоху ТикТока легче всего находить сообщников не только по интересам сугубо исламским, а тут уже у нас начинаются интересные такие синтезы между исламом и между различными очень левыми движениями, которые зиждятся на коммунистических всяких идеях. Почему это так происходит? Потому что изначально идея реакционного ислама, который строил Хасан аль-Банна, она зиждилась на марксистских идеях, то в том числе. То есть в Коране некоторые вещи описаны определенными словами, он просто привязал их к марксистским идеям. И сегодня эти идеи получают новую повестку. То есть все новое — это хорошо забытое старое. В данном случае еще не до конца забытое старое. И поэтому то, что мы имеем сегодня, это прогрессивную новую молодежь, которая, в принципе, умеет имплементировать идеи ислама в идеи марксизма и наоборот, и они это называют чем-то совершенно на другим. То есть сегодня это в новой обертке. В какой обертке? В обертке мы воюем, мы боремся за все хорошее против всего плохого. А что именно хорошее, что именно плохое, не определяется. Дальше. Кто определяет ценности наши? Непонятно кто, но мы все знаем, как хорошо и как плохо. Но при этом, когда цитируются определенные суры из Корана разными девочками, которые Коран в жизни не читали, тут я начинаю понимать, как это все внедрилось красиво. Потому что когда у нас создается общество, я сейчас иду как раз в сторону студентов, потому что именно там это больше всего распространено. Когда у нас есть различные комьюнити в разных университетах или ячейки студентов, где у нас одновременно происходит повестка, которая связана с зеленой экологией, да, то одновременно с этим мы очень часто видим и цитаты из Корана, которые говорят о том, что тот же самый зеленый ислам, он направлен на то, чтобы сохранять экологию мира. То есть берутся какие-то, вырываются куски, которые подходят по ценностям. Эти ценности, они совершают некий overlap такой, да, то есть у нас есть схожесть ценностей. А то, что в исламе некоторые вещи, они идут абсолютно вразрез с ценностями прогрессивной повестки, это никого не волнует. Поэтому есть огромное движение Queers for Palestine, но нету ни одного движения Queers in Palestine. Этого не может быть, потому что Queers in Palestine, как правило, либо их убивают, либо они сбегают. Либо им приходится жить в тени и никогда не говорить о том, кто они есть.
2: Но Queers for Palestine об этом ничего не знают.
3: Нет, конечно.
2: Якобы.
3: Нет, конечно. Потому что зачем включать неприятное и неудобное, если можно говорить о том, что все любят и одобряют?
2: Дин, мы с вами, в общем, с такой улыбочкой на лице обо всем этом говорим, достаточно светски, но тема вашей лекции, с которой вы сейчас путешествуете, угроза политического ислама в Германии. Это все-таки довольно страшно звучит, и наверняка мы должны обязательно поговорить о том, как эта угроза повлияет даже вот на предстоящий у нас воскресенье воскресенье выборы в Берлине. Да. Вы лично эту угрозу видите? То есть она для вас, мне кажется, имеет достаточно четкие очертания. Германия ее недооценивает, как вам кажется?
3: Маша, понимаете, я занимаюсь исламом в Европе уже несколько десятков лет. И во всем, что касается ислама в Европе, тенденции абсолютно одинаковые, что в Германии, что во Франции, что в Италии, что в Британии. И вот реакция общества, она не всегда одинакова, хотя и здесь тоже прослеживаются определенные тенденции во всем, что касается правых партий, например, которые получают все больше и больше голосов. По поводу угрозы же политического ислама в Германии, конечно, она существует. Потому что речь идет об организациях, которые не говорят ничего о том, что у них есть связь с братьями-мусульманами, с одной стороны. А с другой стороны, они несут все те самые идеологии, о которых я уже упомянула, все те же самые принципы, и внедряют их в, я бы сказала, такой мейнстрим мысли, философии, культуры и социальных рамок, которые существуют уже в настоящих сегодняшних партиях, в принципе. Поэтому, когда мы говорим о различных организациях таких, в том числе и в Германии тоже, то есть Милегоруш, IGD, я не знаю просто, как по-немецки правильно сказать, да, потому что я все это исследую, с одной стороны, на языках, на которых говорят здесь, кроме немецкого, но поэтому
2: я получаю... Ну, вы владеете тремя арабскими, да, языками?
3: Оставьте, сколько арабских. Я владею восьми языками. К сожалению, немецкий пока не один из них, но я немножко понимаю. Итак, я говорю, когда про Милегоруш, про IGD, про различные Алякса Фаундейшн, про Зайтун Коллектив. Все эти движения никогда не говорят о том, что у них есть связь с братьями-мусульманами или еще хуже, с глобальным движением Хамас. Почему Хамас? Потому что Хамас это тоже дочернее движение братьев-мусульман. И когда у нас вот тут проходят сейчас в Германии различные демонстрации пропалестинские, все эти движения находятся, вы можете увидеть их лого на всех флайерах, везде, на всех аутлетах, когда они призывают к этим демонстрациям. Больше того, они поднимают флаги не только палестинские, но и со своими лого тоже, и баннеры. Когда мы это видим, мы понимаем, что на данный момент это начинает влиять уже не только на настрой народа, но и на тех кандидатов в выборы, которые сейчас баллотируются, в том числе в Берлине тоже. Когда мы говорим про эффект Мамдани в Нью-Йорке, мы понимаем, что он распространяется и на другие города мира тоже. И на данный момент сегодня говорят про эффект Мамдани в Берлине. Насколько это серьезно или несерьезно, я не берусь судить, потому что я не занимаюсь политикой в Германии. Я, да, занимаюсь братьями-мусульманами в Германии. Могу сказать, что они очень за определенных политик.
2: Ну, смотрите, немецкое ведомство по защите Конституции, Verfassungsschutz, да, довольно подробно говорит о деятельности братьев-мусульман и структурах, которые с ними связаны. Но при этом мы все-таки редко видим людей, которые приходят и говорят: «Здравствуйте, мы братья-мусульмане, наша цель — исламизация Германии, нам, пожалуйста, там два лата и воду без газа». Нет такого, да? Это совершенно другой язык, да? Манипуляция, о которых мы говорили, якобы интеграция, борьба с дискриминацией, это можно в любой вообще фантик, в любую оберточку завернуть. Это, в общем, достаточно серьезная, как мы знаем, и вы в первую очередь, система влияния. Но все-таки важный вопрос, как отличить нормальную, они же все-таки есть, нормальную мусульман общественную организацию от структуры, которая является частью идеологической или, может быть, даже политико-идеологической сети?
3: Да, это отличный вопрос. Во-первых, большая часть мусульман Германии никаким образом не относится к братьям-мусульманам или к структурам, которые их представляют в Германии. Во-вторых, они даже не знают о том, что эти структуры существуют. В-третьих, и вот тут уже парадокс, многие из тех, кто, да, находится в их структурах, не понимают, что они находятся в их структурах, а братья-мусульмане, образно говоря, которые говорят о себе, вот как вы правильно сказали, мне два лата, без соды, но при этом мы не братья-мусульмане, они тоже, естественно, не выдают себя, потому что есть такое понятие, как «такия». А такия – это некое исламское понятие, которое пришло из шиизма. И весь смысл такии – это не выдавать себя в обществе, которое тебя не готово принять. Иногда это из соображений безопасности, а иногда это, как у братьев-мусульман, из других соображений, когда нам нужно дойти до определенного этапа и только потом уже сказать всему миру, а мы вообще-то такие, и вот то, что мы несем сейчас в общество. Теперь по поводу того, как отличать. У братьев-мусульман всегда есть некий модус операнди. Его достаточно легко вычислить. Проблема в том, что этот модус операнди иногда повторяется у других организаций тоже, но и тут есть нюансы. Я немножко расскажу об их модус операнди в любом городе, в любом обществе, в любой общине и в любой стране. В Германии, кстати, это видно очень хорошо. Неважно, куда приезжают братья-мусульмане, где открывают свои филиалы, неважно, под каким именем, у них всегда есть три столпа. Первый столб – это та самая дао, то есть пропаганда, про которую мы говорили. И в то время, как, Маша, вы абсолютно правы, сегодня для пропаганды нам не нужна мечеть, нам достаточно телефона в руке и телеграм-каналов, на данный момент все равно, когда братья-мусульмане куда-то приезжают, они хотят создать общину. Община все равно должна состоять из физических людей. Эти люди должны все равно понимать, что им есть где собраться, по крайней мере, на молитву. Поэтому будет либо мечеть, либо исламский центр. Это первое. Теперь дальше. Возле этого исламского центра или внутри него будет что-то, что связано с образованием, обязательным. Образование – это, конечно же, вклад в будущее. Дети – наше все. Поэтому мы, следующее поколение или следующие поколения, должны взращивать. Теперь тут парадокс. Многие мусульмане в Германии посылают своих детей в школы или на специальные уроки ислама, не понимая, что детям промывают мозги именно братья-мусульмане. Я об этом слышу постоянно от моих знакомых мусульман, которые проживают и в Германии, и в Испании, и во Франции, и в Англии. Это одна и та же проблема везде. Больше того, в США, в Канаде, в Австралии тоже такая же проблема абсолютно. Потому что родители хотели бы, чтобы дети изучали ислам. И, в общем, не отходили сильно от корней. Но, с другой стороны, есть разные типы ислама, естественно. Им промывают мозги. Это вот, я уже сказала, два столпа. А третий столб, Маша, он самый важный. Это благотворительность. Это значит, что должны быть организации, именно гуманитарные организации, благотворительные организации. И как мы знаем, что эта или иная организация, она связана с братьями-мусульманами, то каким-то образом, как правило, она будет связывать себя очень сильно с повесткой Хамаса в Палестине. То есть, когда я говорю Палестина, я использую их риторику, я не говорю сейчас палестинская автономия, я не говорю палестинские территории, для них весь Израиль – это Палестина. С их точки зрения, это от реки до моря. То есть, Palestine will be free from the river to the sea. Это скандируется везде и на всех языках. Но всегда остается какой-то вариант на английском. Почему? Потому что это, между прочим, цитата из манифеста Хамаса 1988 года написания. И больше того, все лозунги, которые сейчас идут на английском, на немецком, на французском и так далее, на демонстрациях, это цитаты из манифеста Хамаса. И, в общем, как только мы видим, я возвращаюсь к гуманитарным организациям, как только мы видим, что их повестка связана так или иначе с детьми в Палестине, вот это наш очень хороший индикатор того, что братья-мусульмане, они замешаны в этом деле. Для них Палестина является ключевым вопросом Эль-Акса. В первую очередь. Почему? Потому что они уже поняли, что через этот вопрос легче всего набирать себе донаты, деньги, пожертвования и различные фонды, которые в них включены. И еще два маркера. Это уже не связано со столпами братьев-мусульман, их я озвучила. Два важных маркера. Всегда будет связь с Катаром и всегда будет связь с Турцией. Потому что это две единственные страны на Ближнем Востоке, которые по сей день являются бенефициарами братьев-мусульман.
2: Ну, пока все, что вы говорите, это, конечно, очень полезно и невероятно здорово объясняет все, но страха не уменьшает, в общем, людей в свете ближайших выборов, которые у нас вот уже в воскресенье пройдут здесь, в Берлине. Очень хочется поговорить о партии «Альтернатива для Германии», АФД. Дело в том, что большинство людей все-таки не видят различий, как мы уже говорили, между исламом и исламизмом, и религиозностью, и политической идеологией, а видят, в общем, только новости о терактах и о параллельных обществах, и слышат разговоры там про шариат, им просто становится элементарно по-человечески страшно.
3: Конечно.
2: И мы видим, что тема миграции и безопасности огромную роль играет в поддержке АФД, «Альтернатива для Германии». Получается ли, что неспособность общества спокойно и честно говорить о проблеме политического ислама в итоге работает именно на «Альтернативу для Германии»?
3: Это очень мудрая мысль, Маша, потому что обычно я привыкла слышать об этом с другой стороны. Не получается ли, что из-за того, что вот всех пугают, в итоге все, в общем, мы на самом деле, когда говорим про вопросы миграции, мигрантов и так далее, для Германии это животрепещущий вопрос, это понятное дело, и из-за демографии, и из-за рабочих рук, и в первую очередь из-за изменения культуры внутри самого общества. Потому что понятное дело, что, как и в любой другой европейской стране, а иногда и больше, в Германии, скажем так, мусульмане очень бросаются в глаза, особенно если они религиозные и у них есть внешняя атрибутика. Далеко не все они, естественно,

0: тех, далеко не братьев-мусульман, но салафитов вообще. То есть это еще, это вот фундаменталисты, которые уходят в радикализацию очень серьезно. Они приверженцы ближе, они чувствуют себя ближе к Аль-Каиде и ИГИЛ по идеям, чем к братьям-мусульманам даже. И это является большим провалом, потому что когда мы говорим про 43% мусульманской молодежи Германии до 25 лет, а опрос был серьезный, там опрашивали больше 10 тысяч молодежи, то есть представителей молодежи, я понимаю, что у нас уже идет определенная тенденция.
1: Ну хорошо, что нужно делать, чтобы люди, с одной стороны, не закрывали глаза на реальные проблемы, а с другой стороны, все-таки не начинали воспринимать ислам вообще в принципе как угрозу?
0: Изучать, понимать, что нужно, как и во всем остальном, попробовать разобраться. Есть на эту тему достаточно литературы, в том числе на немецком языке и на русском языке тоже. В принципе, очень сложно отличать одно от другого, если мы не знакомы с культурой, не знакомы с религией и не разговариваем с людьми в том числе. Поэтому я бы призывала к тому, чтобы больше вникать в эту тему по возможности. Но это всегда полезный совет. Потому что все, что, например, я не понимаю, я стараюсь понять, я читаю на эту тему больше, общаюсь с людьми. Я думаю, что единственный выход — это образование. То есть это понимать, что вот есть религия, а есть некие разные проявления этой религии. Давайте не будем еще и забывать о том, что сейчас ислам находится в фазе а, очень миссионерской, б, очень реакционной. По этой причине он, да, воспринимается как очень радикальный, и во многом я могу сказать, что те, кто очень боятся ислама, иногда они правы, потому что в итоге мы видим, что ислам сегодня не ассоциируется с религией мира или с религией, которая готова принимать другие религии мира. Я больше того скажу. Те деятели ислама, которые призывают к этому, такой же, как Яхья Половичини, например, в Италии, который является суфием, у него есть организация, которая за диалог с другими конфессиями и за то, чтобы жить в Италии как мусульмане. Он сам итальянец, мусульманин, да, понятно. Их преследуют братья-мусульмане настолько, что есть опасность для их жизни и для жизни их семей. По этой причине даже мусульмане внутри вот этого всего страдают. Больше того, они первые, кто страдает от этого больше всего. Я добавлю еще один факт. 90% от жертв исламского террора — это мусульмане. То есть мы говорим сегодня о мультиярусной такой системе, где очень тяжело разобраться тем людям, которые не занимаются этим постоянно.
1: Подписывайтесь на канал «Война и мир на Ближнем Востоке». Его ведет доктор Дина Леснянская, наш сегодняшний гость. Я думаю, что там тоже можно найти очень много ответов на волнующие нас вопросы. Мне еще очень хочется тему культуры, тему медиа затронуть. Вот мы про образование поговорили, вообще про какие-то структуры, куда потихонечку щупальца свои распространяют, в том числе и братья-мусульмане. Очень громкая, очень резонансная тема последних дней – это Венецианский фестиваль, фильм «НАЗА», о войне в Газе. И мне здесь интересен не сам фильм, а реакция на него, да, и вообще то, что сегодня в европейской культуре или в европейской культурной среде, скорее, формирует отношение к ближневосточному конфликту. Вот можно ли сегодня говорить, что политический ислам, наша главная с вами тема сейчас, влияет на общественное мнение уже не только через религиозные какие-то институции, религиозные организации, там, мечети, но и через медиа, через культуру, через язык прав человека, через активизм, опять же, это же, в общем, фильм тоже в какой-то степени активизм.
0: Это в первую очередь
1: активизм.
0: Камон, это в первую очередь активизм, и речь идет об израильтянах, которые этот фильм снимают. Теперь, понимая прекрасно, что они врут абсолютно от начала и до конца, точно так же, как и в первом их фильме в прошлом году. Теперь по поводу повестки. В первую очередь, та повестка, которая находится под влиянием братьев-мусульман, она не религиозная повестка, она как раз медийная, она как раз именно та культурная повестка, о которой вы, Маша, говорите. Проблема наша в том, что как бы этой повесткой занимаются такие гиганты, как Катар, который спонсирует братьев-мусульман. У Катара огромные фонды, которые на это направлены на протяжении последних десятилетий. И это целенаправленная деятельность, которая была, как бы, на английском есть такое слово engaged. Они занимались подготовкой десятки лет до того, как это все всплывает на поверхность вот сегодня. Люди уже замечают это. Невозможно не заметить, правда? А ведь мы говорили об этом, специалисты в этом вопросах, мы говорили об этом 20 лет тому назад тоже. И 10 лет тому назад тоже на это мало кто обращал внимание. После 7 октября такое ощущение, что все это пошло наружу. То есть теперь люди наконец понимают, о чем мы говорили все это время. А ведь культурная повестка была заражена этими идеями задолго до.

0: мейнстрим считает повестку, например, Израиля нерукопожатной именно потому, что Израиль противится этой специфической повестке. Поэтому мы находимся сегодня в этой очень интересной вилке. Каждый раз, когда мы говорим хоть что-нибудь про радикальный ислам, нас обвиняют в исламофобии, говоря о том, что мы ненавидим всех мусульман, даже если мы сами мусульмане. Заметьте, те мусульмане, которые выступают против радикального ислама. Например, Рауан Усман, который сейчас проживает в Германии. Например, многие другие, я могу много имен сейчас сказать, но неважно. Вы понимаете, что структура, она работает одним образом. Мы говорим сейчас про систему, которая готова задавить любого, кто ей противится. В частности, мусульмане. Я дам еще один пример очень смелой женщины. Далья Зиада. Религиозная мусульманка, которая бежала из Египта несколько лет тому назад. После 7 октября она была одна из единственных, кто открыл действительно род, и она сказала все, что нужно было сказать о братьях-мусульманах в Египте. Представьте себе, как это все выглядит для египтян, которые поддерживают, в принципе, братьев-мусульман, и сегодня там в очередной раз братья-мусульмане не просто не в фаворе, а запрещены законом в третий раз в том же государстве, где они были созданы, да? Далья Зиада вынуждена была бежать, проживает она сейчас в США. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день любая повестка, которая идет против того, что говорят братья-мусульмане, неважно, это будет выражаться в фильме очень левонастроенных израильтян, которые хотят сорвать, как оппортунисты, просто, как вы видели, овации на 25 минут в венецианском биеннале, это немножко отклонение от нормы. Но, в общем, когда мы говорим о таких явлениях, или когда мы говорим о явлениях, которые мы видим на демонстрациях пропалестинских, это все продолжение одного и того же. Когда строится на протяжении десятков лет инфраструктура, которую я могу сопоставить только с инфраструктурой террора. Просто это террор против человеческого сознания, а не против человеческих тел.
1: Ну хорошо, но можно ли все-таки как-то отличить обычную политическую или гуманитарную позицию от ситуации, когда за ней действительно стоят организованные идеологические структуры? Вот есть, не знаю, какая-то модель, схема, какая-то формула, может быть, для этого?
0: Формул не будет. Я уже обозначила, как выглядят братья-мусульмане в любом месте, где они находятся. Если этот паттерн есть, это, скорее всего, братья-мусульмане. Если этого паттерна нет, это, скорее всего, другая организация. И тогда можно задаться вопросом, какая организация? Я добавлю к этому всему то, что братья-мусульмане, они сунниты. Но сегодня, с легкой руки Ирана, многие шиитские организации точно так же работают в Европе, в том числе и в Германии, тоже распространяют свою повестку. И Маша, нам они сделали легкую жизнь. Почему? Потому что они используют мало того, что риторику братьев-мусульман, то есть их легко сразу же обозначить, но еще и их три столпа внедрения в общество. По этой причине нам легко понять сразу, что и тут идет некая такая структура. А те организации, которые не собираются влиять на повестку таким образом, или не являются частью политического ислама, а просто хотят нормальной общины. Как правило, мы видим просто общину мусульман, которые живут для себя своими ценностями, не создавая при этом такого закрытого анклава, как правило, а достаточно индивидуально ведут себя внутри своей общины, с одной стороны, с другой стороны, обучают своих детей тем ценностям, которые для них являются важными. То есть не будет попытки распространить это на другие общины, не будет попытки превратить это в идеологию. То есть главный маркер этого всего – это есть ли попытка превратить религию в идеологию или нет.
1: Очень хочется услышать, Дина, под конец нашего разговора, а он, я уверена, не последний, я прям слово сейчас с вас возьму, что в свой следующий приезд вы придете к нам в студию, мы продолжим. Очень много вопросов еще остались открытыми, но мне кажется, самое главное мы по полочкам разложили. Прогноз. Если Германия, которой вы сейчас, в общем, так интенсивно занимаетесь, ничего принципиально не изменит в своей политике. Что мы увидим через 10 лет здесь или, не знаю, через 20?
0: Мы увидим продолжение тех тенденций, которые сейчас уже находятся достаточно на поверхности. С одной стороны, новое поколение будет радикализироваться все больше и больше, причем мы увидим их радикализацию как настоящую дихотомию. Уже не будет центра, а все больше люди будут уходить в разные концы. То есть некоторые будут очень-очень левые, некоторые очень-очень правые. И могу сказать, что прогрессивный ислам, о котором мы сегодня говорим, который на самом деле фундаменталистский ислам, он будет все больше и больше внедрен в структуру структуры в самой Германии. Мы увидим, как ислам переходит на новый уровень. Мы увидим все больше кандидатов не только в мэры, но и, в принципе, кандидатов уже, например, на парламентских выборах, которые будут либо спонсированы такими вот движениями, либо уже выдвигаться из них самих. Потому что сейчас братья-мусульмане перешли на новый уровень. Этот уровень уже политический. Если до этого мы говорили с вами о влиянии на общины и только о религиозном уровне, и, может быть, о какой-то новостной повестке, сегодня мы говорим уже о переходе на новое, так скажем, на новое качественное завоевание, а не количественное, а это путем политики.
1: Очень тревожно, но мы же оптимисты, правда?
0: Всегда.
1: Всегда. Друзья, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что ислам и политический ислам — это не одно и то же, что религиозность и радикализм — это тоже не одно и то же, но, в общем, и демократия, в которой мы с вами проживаем, надеюсь, долго и счастливо, не обязана быть беззащитной перед движениями, которые ее свобода используют для продвижения совершенно другой и абсолютно чуждой нам модели общества. Наши гости сегодня — доктор Дина Леснянская, эксперт по Ближнему Востоку, исламу, геополитике и радикальным исламистским движениям. Дина, огромное спасибо за этот разговор. Мне кажется, мы сильно продвинулись сегодня и будем продолжать с вашей помощью двигаться дальше. «Война и мир» на Ближнем Востоке, телеграм-канал доктор Дина Леснянская. Подписывайтесь и слушайте нас. Меня зовут Маша Кричевская. Вы были в гостях, собственно, как и Дина, на радио «Голос Берлина». Всего доброго.
0: Спасибо, Маша.
2: Радио «Голос Берлина», 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина».
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Автостоянка, стройка, гаражи, старый пруд. Очень много каких-то дач, их все время жгут. Лужа, которая не сохнет целый год, и вокруг слой грязи, кусты, деревья, кусты. Это я все излазил, а там, я знаю, дальше есть поле ровное. Я видел его в бинокль, оно огромное. А что за этим полем? Надо туда сходить или сгонять на велике. Главное, чтобы не узнали родители. А там за этим полем лежит просто-напросто мир весь. Я планирую все увидеть, я обязательно вырвусь. Только надо хорошо себя вести, и я буду. Я сделаю уроки, я вынесу мусор, я помою посуду. А потом туда, где ждут горы, реки и ели, я обязательно к ним приду с бутербродами в своем портфеле. Днем буду смотреть на облака, а ночью на космос. Я не потеряюсь, у меня есть папин компас.

Можно было бы, конечно, позвать с собой и старшего брата, но не думаю, что он пойдет. Вряд ли. Он все время торчит там, в этом своем институте, говорит, скучно. Но деваться некуда от этой жути. А вот я не собираюсь делать то, чего мне не хочется. Я всегда буду делать только то, что хочется. Я не буду жаловаться на тяжелую судьбу мою. И если что-то пойдет не так, я что-то придумаю. Во взрослой жизни говорят много сложностей. Ну и пусть, я очень...

списывать домашку. Бабуля говорит, все сойдет, как вода с гуся. Нет, бабусь, я женюсь и не разведусь. Мне других не надо, будь их 5 или 90. Я люблю Дашу.

0: ближе к нему. Мой мотылек.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Сегодня утром в новостях плясали танцы на костях, ругались матом при гостях. А пару выпусков спустя еще одна винишка тян стала кислотницей пустяк.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com. Yeah.

0: та самое спорное шоу в интернете. Мы говорим здесь на самые спорные, на самые острые темы, о которых спорят в соцсетях, с теми, кто о них спорит. Меня зовут Дима Быков, и мы выходим в прямой эфир из студии «Радио Голос Берлина», и сейчас я расскажу, о чем и с кем мы поговорим сегодня. Сначала несмолкаемые аплодисменты в Венеции, а потом обвинения в предательстве, причем на правительственном уровне. Авторы фильма «НАЗА», обвиняющего Израиль в массовом истреблении мирных жителей Газы, получили специальный приз Венецианского фестиваля. Почти получасовую овацию, а также лавину хейта в соцсетях, реальную угрозу лишить гражданства и от министра культуры Израиля, и позже от самого премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Так что же это? Провокация, художественное высказывание или внезапно способ неплохо подзаработать? Спросим журналистку Бажену Рынску, которая видела фильм на фестивале, а также израильского журналиста Сергея Ауслендера, у которого особое мнение. Максим Кац и Юлия Навальная вместе, но только ради умного голосования на выборах в Госдуму РФ 20 сентября. И кажется, частичное объединение оппозиции, едва начавшись, еще сильнее ее раскололо. Форум «Свободной России» теперь против Навальной и Каца. Почему? И в чем проблема умного голосования? Спросим члена Совета форума «Свободной России» Андрея Волну. Напомню, что голоса звучат благодаря вашим лайкам, подпискам и комментариям. И, кстати, самые интересные комментарии могут прозвучать сегодня в прямом эфире, так что не стесняйтесь, оставляйте их. А мы начинаем. Израилю бы поумнеть бы, ну, хоть чуть-чуть. Вот режиссеры пытаются Израилю помочь. Надо их депортировать в Газу, сукины дети. Это пара крайне типичных комментов из соцсетей по поводу картины «НАЗА», единственного документального фильма в конкурсе нынешнего Венецианского кинофестиваля. Он вызвал споры еще на этапе включения в фестивальную программу, потому что уже в синопсисе обещал показать систему массовых убийств, которые Израиль применяет в Газе. Ну, то есть фактически обвинял в геноциде. При этом «НАЗУ» сняли два гражданина Израиля из Иерусалима. Журналист, расследователь и режиссер Юваль Абрахам и операторка, и также режиссерка Рахель Сор. Дуэт слаженный, ведь они уже работали вместе над картиной на ту же тему и вполне успешно. Документальный фильм «No Other Land» о разрушении палестинских поселений на Западном берегу получил прошлогодний «Оскар». «НАЗА» — это не только аллитерация на слово «газа», но и вполне официальная военная аббревиатура, которая буквально означает «сопутствующий ущерб». За 3 года, прошедших с чудовищного нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 23-го, авторы записали на крышах Тель-Авива 24 интервью с израильскими военнослужащими и сотрудниками разведки, которые скрупулезно и подробно объяснили, что при расчете каждого израильского удара по военным целям в Газе, например, по одному террористу, военными допускается некоторое количество мирных жертв. По свидетельствам в фильме, их количество за один раз может доходить до 500. Звучит как очень серьезное обвинение. Но дело в том, что все участники фильма дали свои интервью на условиях абсолютной полной анонимности. Их лиц не видно, и их голоса изменены. Кто докажет, что рассказанное ими правда? В подлинности уверяют нас сами авторы, но этого, кажется, маловато. К делу подключилось целое британское издание «Guardian». Оно стало продюсером «НАЗА» и выступило с заявлением, что картина сделана по всем стандартам журналистики, расследования, и все факты тщательно проверены. В итоге триумф в Венеции. «НАЗА» получила специальный приз жюри, не «Золотой лев», но тоже неплохо. И 24,5 минуты оваций. В соцсетях моментально начался вполне предсказуемый шитшторм. Он вылился и в реальность. Сначала премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал фильм антисемитским подстрекательством, а министр культуры Мики Заар и вовсе призвал лишить его авторов гражданства. А сегодня израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, опять же, опубликовал в соцсети X видеообращение, в котором сказал, что намерен внести на рассмотрение Кнессета, парламента, то есть два законопроекта. Один даст возможность лишать гражданства Израиля тех, кто, по его словам, клевещет на военнослужащих Цахал за рубежом. Другой увеличит в 20 раз максимальную сумму компенсации по судебным искам за клевету в адрес армии. Что-то это, кажется, напоминает. Политик упомянул, в частности, авторов документального фильма «НАЗА», сказав, что им не место в Израиле. Это ни малейшего отношения к кино не имеет. А уровень журналистики тут ниже плинтуса. Плевок в лицо кинематографу. Позор. Просто позор. Это цитата из постов журналистки и блогерки Бажены Рыцки, которая, в отличие от многих критиков, посмотрела «Назу» целиком. В чем же главная проблема этого фильма? Спросим Бажену прямо сейчас.
1: Добрый день. Меня видно, слышно?
0: Привет, Бажена. Значит, привет. Тут есть некоторая проблема, потому что мне видно, но не слышно ничего. Наверное, сейчас вот ребята как-нибудь решат этот вопрос, потому что я так боюсь, что не смогу дальше вести наш диалог. Не слышу ни звука. Пожалуйста, давайте как-то решим эту проблему. Мы выходим в прямой эфир. А меня слышно, Бажена?
1: Да, прекрасно слышно. Да.
0: Прекрасно слышно.
1: Великолепно слышно.
0: Мне не слышно, ничего. Вот я сейчас сделаю погромче еще. А еще раз.
1: У меня микрофон
0: нет,
1: включен. Вот у меня микрофон. Вот он включен, у меня микрофон.
0: Немножко сейчас небольшая, как бы техническая у нас заминка, как говорилось на советском телевидении. Мы сейчас ее преодолеем. Я надеюсь, это не защитники фильма «НАЗА», не их происки. Сейчас как-то мы с ними разберемся. Хорошо, попробуем так. Бажена,
1: Бажена,
0: вы в отличие от многих посмотрели фильм целиком, прямо на фестивале, и назвали его скучнейшим, бездарнейшим и совершенно бездоказательным. Я правильно цитирую?
1: Да.
0: А что из этого списка вам показалось самым возмутительным?
1: Ну, если слышите, что мне толка вам рассказывать про то, какой это возмутительный список? Ну,
0: я
1: если
0: вас
1: вы
0: слышу,
1: меня не слышите, как... А, то есть вы меня уже слышите, ну хорошо.
0: Да.
1: Ага, потому что у меня микрофон включен был. Но, во-первых, мне показалось возмутительным то, что Венецианский кинофестиваль... Ну, халтуру. Это не расследование, и это не художественное кино. Вот смотрите, там сидят мужики на крыше, все окутаны туманом и темнотой. Камера иногда по окнам Тель-Авива. Есть пара архивных кадров, как сносят дома газы. Есть съемка, как они идут по набережной и говорят, что тут когда-то были, тоже жили палестинцы и прочее. Но художественности в этом фильме нет никакого. И плюс к этому это не расследование, потому что там нет ни документов, ни каких-то распоряжений, ни командира, ни номер части. Там есть один кадр, когда летит из дома выскакивает отец, дети выскочили, выступают, падают плиты, он зовет, кричит, и видно, что там торчат кровавленные ноги. Но не сказано, например, кто этот человек. Почему били по этому дому? Какое отношение он имел к Хамасу? Ведь в Газе же все перемешано. Там же все в Нававасас, и туннели. И они все, знают, что они убежища и в детских садах делают, и в больницах они это делают. И обвинять Израиль в том, что он нарочно ударил по жилому зданию, ну, во-первых, то, что Израиль рассчитывает свой collateral damage, это уже хорошо, Израиль уже думает о том, чтобы мирных задевать поменьше. Хамас что-то, я не помню, что просчитывал ущерб по мирным, когда он заложников брал. Уже то, что Израиль уже это делает, это уже нечто. Да? Если мы помним, англичане отбомбились по Дрездену, совершенно не думая о том, что там погибнут мирные люди. В такое время войны погибнут мирные люди. Просто Израиль защищается после чудовищного злодеяния. Вот и все.
0: Я сейчас по порядку попробую вас спросить. Вы сказали по поводу того, что никакой художественной ценности в этом фильме нет, ну, среди прочего, да? Вот Антон Долин в «Медузе» написал, я процитирую, «Тем не менее, образное решение картины впечатляет. Вас, я так понимаю, в отличие от Антона Долина, которому, кстати, за эту публикацию в «Медузе» сильно знатно прилетело, сейчас разворачивается, пока мы с вами разговариваем, очередной шитшторм, вас не впечатляет, в отличие от Антона Долина, да? Он что-то там нашел, вы...
1: Честное слово, я это могла бы снять айфоном. Вот клянусь, потому что более криворукого товарища, чем я, придумать трудно, но это бы я сняла айфоном. Ну что, ты сидишь, чувак на крыше. Один сидит в темноте, второй сидит в темноте, третий сидит в темноте, и мы даже не понимаем, кто это. Может, это вообще-то электрик из пятых тыквы с богатым воображением. Может быть, это повар из столовой, которому славу захотелось. Где какие-то доказательства, что эти люди военные? Никаких. Вот сидит этот самый, мужики сидят на крыше. Подсъемка, идут по набережной, говорят, что здесь жили, когда-то здесь жили палестинцы. Вот пару документальных кадров. Это самое. И один кадр из реальной бомбежки Газы. Что здесь художественного? То, что они Биби то, что они взяли выступление Биби и показали, что он говорит о террористах, и пока в стык смонтировали и сказали, что вот Израиль сам же делает так, как определяет террористов. Получается, чтобы зритель догадался, что Израиль тоже террорист. Я не вижу не то, что художественности, но серьезно. У нас вот в институте в театральном там были инженеры телевидения, господи, режиссеры телевидения курс. Так вот у нас за такое бы диплом бы не дали просто.
0: Давайте я так это спрошу. Очень... Вот мы после должны... фильма, Бажена, после фильма была вот эта вот уже вошедшая в аналы овация 24, почти 25 минут. Неужели 25 минут оваций могут ошибаться? Вот так вот я сформулирую свой вопрос.
1: Как говорят, на этот есть стандартный ответ, что неужели мухи, которые любят говно, могут ошибаться? Мухи могут ошибаться, понимаете? Они же не художественным качеством фильма аплодировали, а повестки. Есть некая мода на Палестину. Мода вот быть, если ты хочешь... чтобы быть своим в этой среде, университетской среде, киносреде, среде как бы продвинутых творческих людей. Газа входит в этот пакет. Ведь в свое время, когда Запад сочувствовал Чечне во время войны, когда Россия воевала с Чечней, тоже Чечня, поддерживает Чечню, входила в повестку. А то, что там головы отрезали, то, что они людей воровали, то, что они брали людей, продавали в рабство, то, что вообще... то в какой дикости мгновенно стала Чечня после 91 года, ведь это же никого не интересовало. Извините, я простыла, простудилась. Какой средневековый гадюшник это все превратилось, их не интересовало. Просто вот была такая повестка модная. Чечня, мы за свободу Чечни. Что это превратится в наркопритон? Что это будет центром подготовки террористов, если с ними не воевать? Если ими это самое. Ведь это же никого не интересовало. То же самое газ никого не интересует. Вот как-то возникла мода на газу. И они ее автоматически поддерживают. А фильма, который про Израиль, который был снят самими хамасовцами из их нагрудного регистратора, они же это ничего не смотрели. Это мода на то, что слабый всегда прав. Слабый и угнетенный всегда прав. Ведь и БЛМ в эту же моду укладывается. Ну, казалось бы. Но вот этот черный, которого полицейский прибил нечаянно, ведь он же негодяй, ведь он же мразь, он же конченый преступник. Скольким людям он принес несчастье своей преступной деятельности. Он конченый. Тем не менее, там полицейские заставили встать на колени перед родственниками этого упыря. Ну вот то же самое, Бажена, та же самая модная.
0: А можно я попрошу? Я готов слушать все, что вы говорите дальше, только оператор попросил, если возможно, чуть пониже камеру, если это возможно, чуть пониже сделать, чтобы воздуха над головой чуть меньше было, потому что он захлебывается воздухом над головой, видимо.
1: Окей, если у вас нет своей студии в Латвии, я вам не помощник. У меня стоит компьютер на столе, я никак не могу взять камеру ниже, я не могу взять его на колени, он стоит
0: я,
1: на
0: столе. Надеюсь, оператор слышит этот спич. Хорошо, давайте дальше разговаривать про НАЗУ, потому что...
1: Я не получаю гонорары за выступление, ну правда. Ну, как могу, так и делаю. Я не технический, я не Силиконовая долина. У меня интернет еле тянет, потому что в Юрмале, в нашем крае, нет оптоволокна.
0: Окей, значит, я правильно понимаю, что и этим всем, что вы сказали, модой на левую повестку объясняются и, собственно говоря, эти овации, и то, что жюри именно этой модой руководствовалось, когда давало этот приз, по-вашему?
1: Конечно, конечно, все эти как бы либералы, все эти, значит, леваки, у них это все как продуктовый набор. Вот в набор приличного левака входит сострадание к Газе. Вот и все.
0: Хорошо. Вы сказали, что... вот вы написали, да, что действительно... израильские войска делают расчет. Это уже мы об этом узнали, да, они все-таки как-то учитывают сопутствующие жертвы. Вы написали из фильма «НАЗА» мы узнали, спасибо, что Израиль вообще принимает в расчет количество жертв среди так называемого мирного населения, хотя где там оно мирное? Я правильно понимаю, что в Газе, вы считаете, нет мирного населения?
1: Ну, я считаю, что там, практически все не комбатанты. Комбатантов там, ну, знаю, 5%. И то они могли. Израиль сколько раз предупреждал, что валите к границе, уйдите из центра Газы, будем лупить. Израиль же раньше предупреждал, когда перед ударом они стучали по крышам, они специальными снарядами пуляли, которые не приносят разрушений. Они предупреждали, что, ребята, будем обстреливать. Ну что, кто хотел мирный, тот ушел к Египту. Кто остался, ну ваши проблемы. В конце концов, мы защищаем себя. Мы не начали эту войну не потому, что нам с утра скучно стало, а потому что вы совершили чудовищное злодеяние. Если мы не дадим сдачу так, чтобы закатать в асфальт, то мы не пресечем дальнейшие преступления. Мы должны ударить так сильно, чтобы неповадно было к Израилю лезть. Вот и все. Ага, и мы предупредили, уходите оттуда, уходите к границам. Вы знали, что будут бомбить. И вы знали, за что вас будут бомбить. Остались...
0: Насчет моды на левую повестку. На нынешнем фестивале был еще один триггер для скандалов. Это Дау Ильи Харжановского. И на показе НАЗА, как я понял, вы были с его сыном Андреем, даже выложили фото, где он в свитшоте, с надписью «В поддержку Палестины». Андрей, как я знаю, живет в Израиле, при этом он пропалестинский активист. Вы с ним вообще общались, вот помимо фото? Он что-то говорит на этот счет?
1: Он разрешил мне его сфотографировать, это не подлость с моей стороны, я его спросила. Он по-прежнему придерживается пропалестинских взглядов, ему кажется, что это вот входит тоже в набор приличного человека, что слабых угнетенных нужно защищать. Да, он, ну, я думаю, что, понимаете, он еще ребенок, у него совершенно детское лицо, он такой вот, как бы, ну, совсем еще дитя. Как, знаете, вот подростки становились анархистами, вот им казалось, что это очень прикольно. Вот в школе, вот я анархист, да, поджечь скамейку или релейный шкаф. Вот я так, он так выражает свой, как бы так его подростковый возраст так выражается. Я надеюсь, что он остепенится и как-то начнет, станет умнее. Я не думаю, что это все серьезно. Это такие прикольчики такие. Знаете, как Курехин с Дугиным связался, в какой-то момент стал увлекаться нацболами. Вот это такой же хихоньки-хахоньки.
0: Ну, там надо разбираться насчет хихонек и хахонек Курехина, но и так можно на это посмотреть, но все-таки история, где граждане Израиля выступают каким-то образом против Израиля, резко его критикуют или выступают даже с пропалестинских позиций, она не такая уж редкая, как мы видим, да, и вот сын Хржановского, и авторы НАЗы. Вы считаете их предателями и врагами глобально так, если масштабно взять, или все-таки от них есть какая-то польза? По-вашему, с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что в цивилизованной стране такие вещи, конечно, должны обсуждаться. Но я считаю, что обсуждать их могут только те, кто служил в израильской армии, кто вообще этих самых с газовитянами хоть как-то сталкивался с этими врагами, но их видел в лицо, он знает, что это за пассажиры. И тот, кто родился в Израиле, кто жил под бомбами, кто переживал все эти бомбы, вот тогда они имеют право что-то говорить. Сейчас, одну секунду, я забыла парковку отключить. Блин, а я ехала час с неотключенной парковкой. Сейчас, извините, черт знает что, очень обидно. Да, значит, потратила евро, наверное, 7. Жалко. Вот, значит, что говорила я? Я говорила, что те, кто жил в Израиле, служил в армии, жил под бомбами, наверное, у них есть право не соглашаться с военной политикой Израиля. Но те, кто не жил в Израиле, не служил в Израиле, но в 22-м году воспользовался паспортом Израиля, чтобы перебраться в Европу, то есть кто не дал ничего Израилю, на мой взгляд, не имеет права поддерживать врагов Цахала и не имеет права поддерживать врагов Израиля. потому что мы ничего не дали этой стране, мы ей воспользовались, но можно хотя бы ей не гадить. Ведь вопрос, будет газа, сотрут в порошок газу или нет, это вопрос будущей безопасности израильтян.
0: Вот камера, то есть не служил помалковый, правильно?
1: Не служил и не живешь под бомбами. Если не тебя газа бомбила, и ты не служил в Израиле, вот тогда сиди и помалкивай. По крайней мере, кстати, вот Юваль Абрахам, один из режиссеров фильма, он прослужил только месяц, как мне написали, но я не знаю, не фейк ли это, и через месяц он отказался служить в израильской армии. Но, по крайней мере, он хоть под бомбами жил, он, по крайней мере, знает, что это такое. Но мы-то куда, нам-то куда соваться? Мне очень многое не нравится в Израиле, но на уровне быта, да, но я не имею никакого права поддерживать врагов Израиля, потому что страдают-то другие. Вот камера режиссера фильма водит по окнам Тель-Авива, типа показывает... одну секунду, у меня просто насморк, я только-только тут пригнусь. Извините, я параллельно сморкаюсь. Значит, водит по окнам Тель-Авива, показывая, что как бы вот тель-авивцы-то живут мирной жизнью, а эти самые газовитяне страдают в это время. Ну вот одно из этих окон, например, да, вот точно такое же окно. Это Люба Маслакова, моя подруга. Значит, в нее попала ракета из газа много лет назад. Просто в нее конкретно прилетела из газа. Люба была беременная. Ребенок, естественно, погиб. У Любы весь живот, там все, что там было, просто в смятку. Люба не вставала из инвалидного кресла. У Любы не двигались руки и не было речи. У нее муж очень хороший врач, он ее восстанавливал много-много лет, чтобы Люба могла двигаться, говорить. У Любы в позвоночнике стоит пожизненная такая штука, которую заправляют бейсболом на месяц. Накачивают ей туда обезбол, и без этой штуки жить она не сможет. Вот она по жизни с этой вот обезболивающим позвоночнике. И вот Люба как раз, вот она имеет право судить Израиль за то, как он относится с газой, потому что она пострадала от газа. Но мы-то куда? Вот вам эти равнодушные окна Тель-Авива. В каждом из этих окон есть кто-то, кто пострадал от ракеты, или есть кто-то, чьи родственники пострадали 7 октября, чьи знакомые пострадали 7 октября, у кого погиб кто-то 7 октября. Это сейчас, это вчера, там позавчера, это окно кажется мирным. Но каждый из этих окон бегает при бомбежках сидеть в мамаде. У некоторых нет мамада в квартире, они бегают в убежище. А потом утром вареные не выспавшиеся дети в школу идут. Вот вам эти мирные окна Тель-Авива.
0: Считали, что бюджет фильма мог составить всего 10 тысяч евро, а заработать он может, по вашим расчетам, 5 миллионов евро. Вы, правильно ли я понял, подозреваете авторов в корысти?
1: Вы знаете, нет, я их не подозреваю в корысти. Я иронизирую, что, ребята, я подозреваю продюсера в корысти, Джонатана Глейзера, который не живет в Израиле, который всего этого не знает, но он знает, что это модная повесточка, и он в это вложился. Парень хорошо заработает. Он еврей. Знаешь, как я написала, что как бы 500-процентную прибыль могут себе только евреи организовать. Ребята, нас вот за это нас и не любят, а вовсе не за газ. То, что Юваль абсолютно искренний человек, ну, мне кажется, он искренний. Ну что, ну, полезный идиот, как говорил Ленин. Иисусик, полезный идиот. Ему тоже хочется быть с вот этой тусовкой, ему хочется быть включенным в ту тусовку, в которой модно поддерживать газу. Мне грустно, что он поддался этой моде, что они не могут взять это, двинуть взглядом и рассмотреть как следует, кто здесь агрессор, а кто жертва.
0: Вот обсуждение насчет лишения гражданства. Многие поддержали угрозу министра культуры Израиля лишить авторов гражданства, включая Нетаньяху. Не слишком ли, по-вашему, Бажена, эта реакция напоминает какую-то другую страну, из которой мы с вами приехали?
1: Да, это напоминает эту страну, действительно. Я считаю, что нельзя лишать гражданства тех, кто родился в Израиле, тех, кто служил в израильской армии. То есть людей с гражданством по праву рождения. Если же гражданство приобретенное, то за поддержку врагов Израиля, то есть за поддержку Палестины, надо гражданство лишать, безусловно. Поверьте, в Израиле, про Израиль можно очень много гадостей говорить. И большее число этих гадостей будет абсолютно заслуженное. И Израиль никогда в жизни не связывается с теми, кто бронит какие-то действительно серьезные недостатки. Но не вложив ничего в страну, бронить Цахал, без которого эта страна просто не будет существовать, ну, мне кажется, что это очень непорядочно. Поэтому я за то, чтобы лишать за поддержку врагов Израиля, я за то, чтобы лишать приобретенного гражданства, потому что это не must-have, это привилегия.
0: Понял. И поэтому задам последний вопрос. Есть ли фильм про Израиль, который вы бы советовали обязательно всем посмотреть, Бажена?
1: Ну, во-первых, «Фауда». Или «Фауда», как правильно называется. А во-вторых, это сериал. А во-вторых, был фильм, который просто... Посмотрите фильм, который, я не знаю, как называется, но он... я смотрела его. Он фильм, записанный с нагрудных камер хамасовцев. Вот это настоящее документальное кино, это настоящие реальные съемки. Просто посмотрите, что они делали, если, конечно, сможете. Потому что это очень страшно. Просто посмотрите, кто это такие. Какой это человеческий материал. Посмотрите внимательно от и до.
0: Хорошо, Бажена, спасибо большое. Спасибо за ваше мнение, а мы будем продолжать.
1: Спасибо вам, счастливо, пока-пока.
0: Я всей этой бурной дискуссии, перешедшей в мордобой вокруг фильма «Наза», вообще не понял. Это не я говорю, это написал у себя в Фейсбуке израильский журналист Сергей Ауслендер. В самом деле, по его словам, ничего нового фильм не открыл. Учет предполагаемых потерь перед ударами ведется. Гражданские в Газе погибают. Это давно известно. А вот как удалось найти 24 офицера секретных подразделений, уговорить их нарушить подписку о неразглашении, непонятно, говорит Сергей. Поговорим с ним обо всем прямо сейчас. Сергей.
2: Да, здравствуйте. Простите, да, приветствую. Добрый вечер.
0: Вы написали два поста, как минимум, может быть, больше, я видел только два пока что, про фильм «Наза», и активно его обсуждаете со своими подписчиками, комментаторами. Вы посмотрели этот фильм целиком?
2: Я в том-то и дело, что я писал не про фильм «Наза», а про скандал вокруг фильма «Наза», потому что в фильме никто здесь в Израиле не видел, в этом вся штука. Я, честно говоря, не знаю, почему по этому поводу такой дикий скандал, учитывая, что его никто не видел вообще, его же не показывали в Израиле. Я его тоже не видел. И это такой обязательный дисклеймер перед любым разговором. Этот фильм никто не видел.
0: Да-да, это важно. Это важно сделать такой дисклеймер, конечно. Но вот Бажена Рынская, она фильм видела, она назвала его совершенно бездоказательным. Вам кажется, вы, кажется, пришли к примерно похожим выводам. Что вам позволяет прийти к этим выводам?
2: Нет, надо сначала его посмотреть, чтобы понять, но я более чем уверен, я весьма уверен, скажем так, в том, что там говорят вещи абсолютно прописные. Еще раз, наличие collateral damage, да, вот этого Незека Гави или сопутствующего ущерба, этого никто никогда не отрицал. Никто в Израиле не отрицал того, что гибнут гражданские. Тут надо бы добавить, что Израиль воюет на одной из самых густонаселенных территорий, где террористы используют гражданские объекты как военные, а гражданское население как живой щит. Тоже не кисло бы такое добавлять, кстати, периодически. Вот, о том, что ведется подсчет предполагаемых потерь, что на самом деле лишь хорошо, потому что стараются их минимизировать. О том, что пытаются рассчитать возможный ущерб. Все это известные вещи. Я не понимаю, чего нового открыли авторы фильма и почему 25 минут им хлопали. Это физически,
0: как кстати, тяжело. Как раз хотел вот про это спросить, Сергей. Вот вы как раз эту фразу повторили из поста, да? Какую такую Америку открыли создатели этого кино? А обязательно ли, привяжусь к этой фразе, должны авторы открывать какую-то Америку? Недостаточно ли просто еще раз напомнить миру о происходящем? Может, в этом есть ценность?
2: Нет, ценность, наверное, все равно должна заключаться в каком-то акценте. Да, потому что рассказать о том, что в Газе погибают гражданские, ну окей, наверное, да, можно так напомнить. Но об этом он Аль-Джазира напоминает каждый день по примерно по 100 раз на дню. Наверное, можно сделать фильм с акцентом на то, что Израиль пытается минимизировать ущерб. А можно сделать фильм с акцентом на то, что Израиль убивает в Газе гражданских, потому что они считают, сколько их погибнет от удара. Это дальше вопрос акцента и вопрос фокуса. Да, на какой участок карты ты наводишь фокус, что называется. Да, что ты подсвечиваешь во всей этой истории. Поэтому я полагаю, что, ну вот, я не знаю, какая задача стояла перед авторами. Они же пока ничего этого там особо не объясняют. Вот они его там показали. Потом, опять же, по какому критерию отбирали этот фильм на Венецианский фестиваль? Почему этот, а не почему про 7 октября есть уже там с десяток, наверное, документалок таких жутковатых весьма.

0: Сейчас свое мнение выражаю, вызывает вот эти 24 офицера спецслужб, которые дали интервью, вот, это отдельная история, про нее можно отдельно поговорить, вот, но я просто не понял, почему все стали тут же призывать их там к расправам над ними, вот этого я не, это не первый, не второй, не десятый такой фильм, был фильм такой «Джинин, Джинин», например, тоже весьма известная лента, была масса других всяких фильмов, вот я не понял такой вот, ну, настолько жесткой реакции, точнее, как я ее так в душе-то понимаю, болит очень сильно. 7 октября-то у нас не зажило, и по сей день общество израильское очень сильно травмировано всей этой историей, да, одной из таких самых геноцидальных атак в новейшей истории еврейского народа, вот, но вот так оно отыграло. Хотя все эти призывы, их там на кол посадить или там, я не знаю, лишить гражданства, это все, конечно...
1: Может быть, здесь вопрос в масштабе, как раз-таки все работы, которые вы сейчас упоминали, они не претендовали ни на «Оскар», ни на «Венецианских львов», и поэтому не привлекали к себе столь много внимания, в том числе людей, которые действительно травмированы всем, что происходило до этого.
0: Может быть и так, я даже не знаю, наверное. Но вся эта бурная дискуссия лишь привлекла к этому фильму еще больше и больше внимания.
1: Индекс так работает, да, так это, да, все и работает.
0: Индекс упоминаемости.
1: Так и вы упомянули и сейчас, и в своем посте вы упомянули, что там рассказывают секретные сведения 24 офицера секретных подразделений. Хочется спросить вас, откуда именно известно, что они именно офицеры, и именно из секретных подразделений? По-моему, я не видел фильма, но, по-моему, в описании фильма про это конкретно не говорилось. Говорили военнослужащие.
0: Ну, об этом писали, да, и во всякого рода вот описаниях фильма после фестиваля писали, что это 24 человека, военнослужащие, которые проходили службу в секретных подразделениях. Я так немножко знаю, как это работает. Человек, который проходил службу в таком подразделении, если он имел отношение к каким-то секретным сведениям, то это подписка на всю жизнь потом, буквально. То есть для того, чтобы потом что-то рассказать, вот, допустим, человек пишет книгу, есть у нас такой Ронен Бергман, да, вот он пишет книгу там про Моссад. И ему нужно побеседовать с каким-то высокопоставленным сотрудником Моссада, который уже 50 лет в отставке. Этот сотрудник должен пойти, там Бергман идет к военной цензуре, у нас есть отдельная военная цензура, да, специально, и просит у них, чтобы они дали ему разрешение общаться. Потом он им еще должен это показать, что он там написал, чтобы там какой-нибудь секрет государев не выдать и так далее. То есть вот это мне непонятно. А нарушение этой подписки – это такая тяжелая уголовка, это ущерб национальной безопасности. Либо эти люди не имели никакого отношения к секретным службам, служили действительно в армии, таких много, это тут спору нет, тут все в ней так или иначе служили, но они не имеют никакого отношения, и они, может быть, слышали, может быть, там где-то присутствовали, может, там, не знаю, решения не принимали никакие и так далее, и они являются такими крайне косвенными, что ли, спикерами или свидетелями, если...
1: Ценность их свидетельств, правильно я понимаю?
0: Да, и это очень сильно снижает их ценность, если это подтвердится, потому что сейчас, по идее, какое-то расследование может приключиться. Или если речь идет, еще раз, они все, судя по вот, ну, парочка отрывков-то была, и видно, что это молодые люди, которые недавно закончили службу. А это значит,
1: хорошо,
0: они
1: но вот...
0: совсем еще под действием этих всех запретов
1: находятся. Я понял тейк ваш, да. Но если... Допустим, это сотрудники спецслужб, и вы говорите, что они, у них подписка. Почему им не нарушить эту подписку, если они считают, что они хотят сообщить что-то важное, и при этом на условиях полной анонимности?
0: И, во-первых, их слишком много для такого явления, на мой взгляд, да, не может такого быть, чтобы 24 человека вот так вот, тем более речь не идет о работе, которая длилась там, не знаю, десятилетиями, собирали эти сведения, их слишком много, на мой вкус, еще раз повторяю, мне так кажется. Второе, когда ты даешь подписку, ты не можешь ее потом нарушать, ты знаешь, что тебе за это будет, потому что тогда не давай подписку. Вот я так к этому отношусь, да, то есть если ты как бы подписываешься под тем, что ты будешь хранить государственные тайны, на то они и тайны, то потом нарушать это нельзя, за это тебя и накажут. У нас была история, когда отсидела там одна деваха, она из канцелярии, по-моему, генштаба какие-то секретные документы уперла. Ее тоже потом говорили, что нарушение свободы слова, но она-то их уперла, будучи военнослужащей, находясь...

0: связь под присягой. Когда она стала журналисткой, это уже вопрос был десятый. И потом все равно можно установить эти источники, на мой взгляд, как я это себе полагаю, и понять вообще реально. Потом, опять же, нужно посмотреть фильм, чтобы понять, что они там говорят. Они, может, ничего там такого и не раскрыли. Они просто говорят, ну вот мы там используем фразу «папа дома». Ну окей, в любой армии есть всякие кодовые фразы. Здесь папа дома, там еще какая-нибудь. В любой армии есть ущерб этот, как его, господи, сопутствующий и так далее, да. То есть, может, они там ничего такого и не сказали, прям супер, как сказать, секретно. Я, конечно, окей, Сергей, извините, сейчас закончу мысль, одну мысль закончу.
1: Да, да, пожалуйста.
0: Может, они и не были, естественно, я не верю в то, что это были какие-то купленные актеры, которых специально наняли для того, чтобы они рассказывали. Но это могли оказаться люди, которые не имели вообще отношения никакой там секретной службе. Он и рядовым солдатом служил в подразделении 8200, да, это знаменитая наша кибер там, на каких-нибудь там десятых ролях. Но он служил 8200, служил, значит, к нему вроде как имеет отношение, хотя он допуска там к разным секретам не имел.
1: Ну вот фильм обвиняют в какой-то недостаточной доказательности. Вы опытный журналист, Сергей. Вы могли бы сказать, подсказать авторам фильма, как им можно было бы увеличить, собственно, эту доказательность?
0: Ну как, это факт-чекинг, такая штука, проверка из трех независимых источников. Это то, чему учат на втором курсе факультета журналистики. А как ты это еще докажешь, да? Вот только так и все. А как, что значит, как я могу подсказать?
1: Смотрите, ну, да, вот, с одной стороны,
0: вот подсказываю, да.
1: Это такой журналист, золотой журналистский стандарт, да, три источника, значит, два заинтересованных, один нейтральный, допустим. Ну вот примерно так, да? Но видите, как ловко получается-то. Фильм же был в Венецианском фестивале как фильм. А для документального фильма такие стандарты вроде как не действуют.
0: Так, а в чем тогда проблема? Ну окей, тогда не надо обвинять авторов в бездоказательности. Можно обвинить... Да и вообще их ни в чем, на мой вкус, обвинять еще раз не надо. Не надо призывать на их голову там все кары и так далее. Такие вещи нужно, как по мне, просто игнорировать. Но поскольку пошла такая волна, тут это уже игнорировать не получается.
1: Пошла,
0: но про лишение гражданства это
1: я вас за гранью добра и зла. Я вас процитирую, Сергей. Я бы хотел знать, откуда деньги. Это вы написали. В комментариях у вас, значит, пишут, что замешан фонд Агахана. Еще одна цитата. «Расслабьтесь, евреи. Я вас умоляю, никто им не заплатил. Чтобы это снять, не нужен ни Агахан, ни чемодан долларов». Это Бажена Рынска написала, с которой мы только что разговаривали перед вами. И она посчитала, что это могло стоить около 10 тысяч долларов всего с целью заработать целых 5 миллионов. Что вы про всю эту, про весь этот расчет думаете, Сергей?
0: Я, честно сказать, понятия не имею. Я снимал в своей жизни документалки, это таки стоит денег, потому что прежде всего это отжирает огромное количество времени. 24 полноформатных таких больших интервью требуют очень долгой подготовки, очень таких долгих поисков. Люди в это время должны на что-то жить, что-то есть, пить там и так далее. Да, они на улице же не побирались. То есть все это время должно быть оплачено. Поэтому я считаю, что там какие-то деньги должны были присутствовать. Я вовсе не утверждаю, что там какие-то сумасшедшие миллионы, но любопытно было бы посмотреть на источник финансирования. Говорят, что это газета «Гардиан», но я уверен, что газета «Гардиан» не последний адрес во всей этой истории. И вполне следы могут привести куда-нибудь в Катар, например, который страшно любит финансировать подобные вещи. Но я этого не утверждаю еще раз. Хотя писали о том, что там на третьей ступеньке там вроде как Катар присутствует. Катарский фонд этот знаменитый.
1: Да-да. После, значит, было предложение министра культуры. Вот самый, один из центральных вообще моментов всего этого, всей этой темы, это, собственно, предложение лишить гражданства авторов фильма. Вы написали резкий пост довольно и предположили в нем, что нет, не лишат гражданства. Теперь вот к этому предложению присоединился Нетаньяху. Лишат или нет, Сергей? мы на самом интересном месте потеряли Сергея. Я надеюсь, что сейчас мы до него доберемся, потому что хочется узнать все-таки ответ на этот вопрос. Лишат или не лишат? Если, кстати говоря, ваши версии, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что все-таки давайте предположим, что будет. Потому что мы сейчас находимся, вот сейчас, когда мы ведем этот прямой эфир, находимся прямо в моменте принятия всех решений. Сейчас присоединился, я напомню, да, министр культуры предложил автору фильма «Наза» лишить гражданства Израиля. И вот к нам Сергей присоединяется. Вот. А я, теперь я к нему присоединился, простите, еще и премьер-министр Бенямин Нетаньяху, который сказал, что лишить было бы неплохо. И даже какой-то уже поправки в законодательство вносит. Сергей, вы слышали ли мой последний вопрос, или надо его повторить?
0: Если можно, повторите, пожалуйста.
1: Да, еще вы, министр культуры, предложил лишить автора фильма гражданства. Вы написали резкий пост, где предположили, что гражданство не лишат. Но тут выступил Бенямин Нетаньяху, который сказал: «А, я поддерживаю, давайте попробуем все-таки это сделать». Теперь-то лишат или нет?
0: Нет, конечно, это совершенно... В Израиле вообще лишить гражданства человека — это крайне такое тяжелое мероприятие. Это должно быть, насколько я знаю, гражданство, приобретенное по рождению. Вот то, что я достал, самый конец вашего разговора с Баженой, это надо уточнить, но, по-моему, насколько я знаю, гражданство по рождению получено, его и так-то лишить почти невозможно, очень мало прецедентов, и только за преступления в области национальной безопасности, тяжкий терроризм там и так далее. Ну, создание фильма тут никаким каком к этому не привяжешь, в принципе. Министр культуры дурак, тут с него-то взятки гладкие, да. Зачем Нетаньяху это сказал? Полагаю, это предвыборная такая история. Так же, как и со стороны этого Микки Зоара, который министр культуры. Он прекрасно понимает, что не будет этого, никакого лишения, никаких вообще в принципе действий не будет. Ничего с ними сделать нельзя. И не надо с ними ничего делать, боже упаси. Если мы начнем тут за мысли преступления карать, так это уже ж куда мы быстренько укатимся-то. Так что это все, на мой взгляд, такая предвыборная риторика, потрафить той части электората, который требует их посадить на кол, там, выслать из страны или в газу отправить, или что-нибудь в этом роде. У нас тут таких очень много.
1: Да, куда мы укатимся, если будем карать за мысли преступления? Мне кажется, известно, куда мы все укатимся.
0: Собственно, мы это наблюдаем в прямом эфире.
1: Да. Чуть позже, чем вы, Сергей. Вы раскритиковали, кстати, министра культуры за это предложение. И не только сейчас, а у себя в посте. И в комментариях к нему вам пишут: хватит оскорблять. Вы оскорбляете в лице министра вообще всех, кто хоть что-то делает против беспредела. Что, по-вашему, Сергей, эта реакция говорит о состоянии нынешнего израильского общества?
0: Не, ну не надо все израильское общество вот в этот один конкретный комментарий помещать, да. Понятно, что русскоязычная публика, она такая довольно правая, надо сказать, такая вправо смещается, да, то есть такая вот как бы, как это выразится, более радикально настроен. Хотя и среди ивритоязычных израильтян таких полно, я тоже там видел всякие посты на эту тему и так далее. Вот, к сожалению, к великому, очень многие как бы люди, выходцы оттуда, из Советского Союза или из постсоветского Союза, они такой сервильностью отличаются некоторые, то есть нельзя власть ругать. Вот власть, она от Бога, что ли, как. А по мне, так ее надо ругать каждый божий день, неважно какую. Вот сегодня это есть, ее ругать, завтра другая будет ее ругать. И когда власть творит вот всякую дичь, типа лишить гражданства за кино, это ругать все непременно.
1: Задам вам вопрос, если в свете как раз всего этого скандала, есть ли фильм про Израиль, который вы бы советовали обязательно всем посмотреть?
0: Ну, «Фауду», конечно, надо посмотреть первым делом, да. Вопрос как бы о чем фильм, да, есть фильмы там про любовь, условно говоря, а есть фильмы про войну. Про войну, например, есть там фильм «Долина слез», очень такой сильный сериал про события войны «Судного дня». Вот «Фауда» тоже. Первый сезон у «Фауды» был вообще просто сногсшибательный совершенно. Вот она чем проняла меня, например, Фауда, когда я первый сезон смотрел, мне челюсть отвисла. Потому что ее снимали вот в тех же локациях, где все это всегда и происходит. То есть не в каких не павильонах, а прямо вот. И я вот прям вижу улицу Тель-Авива, по которой я вчера шел. И плюс там были использованы многочисленные реальные события. Разные там. И поэтому вот для понимания, так сказать, всех этих вещей я бы вот очень порекомендовал посмотреть. «Фауду» пятый сезон я еще не видел пока.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо вам за ваше мнение. А мы будем продолжать.
0: До свидания.
1: Кажется, то, о чем так долго говорили большевики, я хотел сказать, оппозиционеры, случилось. Российские оппозиционные силы объединились. Ладно, не все, только Максим Кац и ФБК. И не навсегда. Лишь в рамках одного проекта на время грядущих 20 сентября в Российскую Госдуму выборов. Но все же давайте признаем, после нескольких лет взаимных претензий, обвинений и политической борьбы шаг смелый. И Кац, и команда Юлии Навальной призывают голосовать за любые партии, кроме «Единой России», а в одномандатных округах за самых сильных соперников провластных кандидатов. И да, прийти на избирательные участки нужно 20 сентября ровно в полдень. Все это должно максимально досадить Кремлю, превратив выборы в протестную акцию. Но план успел досадить не только Кремлю. Лидер снятого с выборов антивоенного яблока Николай Рыбаков обвинил Каца и Навальную в манипуляциях и в том, что те предлагают голосовать за системные партии, поддерживающие войну.
2: И хватит хихоньки, потому что это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. Эти люди сажают моих товарищей в тюрьму на 11 лет. А вы хотите теперь поддержать их на выборах, думая... Потому что некоторые люди, которые не разбираются в политике и довели до того, что люди гибнут, они довели тем, что то, что делали в 21 году. Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках будет кровь. Персонально на ваших. Если вы, говоря о том, что наш план слишком простой, мы хотим поиграть с шулерами, ну играйте. Но только цена не ваша жизнь будет. А те, кто будет сидеть в тюрьмах, ну, возможно, простите, здесь присутствующие. И потом не будет возможности сказать, о, Юля-то не сообразила, ну надо же как. Да, только они за границей, а мы здесь. Мы вам говорим, что это будет там. И хватит хихоньки, потому что это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
1: А Совет форума «Свободной России», основанного Гарри Каспаровым, выпустил целое заявление, где призвал прекратить агитацию за участие в выборах, единственная цель которых, я цитирую, «легитимация тоталитарного российского режима». Свое мнение высказал и Виктор Шендерович. В своем посте он обратился к одному из подписантов заявления, участнику Совета форума, врачу и блогеру Андрею Волне. Цитата. «Дальше. Вам шашечки или ехать?» спрашивалось в старом анекдоте. «Вам нанести вред режиму или очередное дефиле в белом?» Эти выборы – косвенное признание и законности режима, и войны как рядового явления в целом, ответил Волна. А с ним мы и поговорим прямо сейчас. Андрей, привет.
3: Привет. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Я готов поговорить на эту тему.
1: Это прекрасно. Давайте я тогда вас сразу спрошу про Шендеровича, а потом про все остальное.
3: Давайте.
1: Раз уж мы про него заговорили, да, в подводке. Он говорит, что речь идет про довольно простой выбор. Нанести вред режиму или, цитируя, очередное дефиле в белом. Вы, как я понял, считаете, что это ложная дихотомия?
3: В общем-то, да. Я, конечно, хотел начать с приятного, но давайте начнем с Виктора Анатольевича. Действительно, вот сначала такой дисклеймер, если позволите. Когда мы говорим выборы, голосование, электоральный процесс, мы все это закавычиваем многократно, многократно, многократно закавычиваем, чтобы мне не повторяться. Эти выборы и тот парламент, который будет избран, опять же повторюсь, это все в кавычках, нелегитимен еще до, собственно, вот этой вот, до этого всего мероприятия. Почему? С нашей точки зрения, с точки зрения форума «Свободная Россия», с моей личной точки зрения, наверное, можно не скрывать, что, да, авторы текста, которые вы процитировали, это именно форум «Свободная Россия», но составителем текста являлся я, и там ни одного слова не изменено, коллеги приняли это все полностью. Мы считаем, что главное – понятно, сфальсифицируют итоги, неправильно посчитают, нет наблюдателей. Главное другое. Главное заключается в том, что эти выборы проводятся на оккупированных территориях, и в них принимают участие более 1500 тех, кто... Ну, преступников, хотя я их суд еще не назвал преступниками, но я надеюсь, что назовет тех, которые воевали на стороне Украины. Именно поэтому мы считаем, что нельзя давать вот такие ответы вообще вот туда вот, в эфир, всем россиянам, как минимум. Все избиратели, избиратели, опять же, в кавычках, россияне, обладатели российских паспортов, могут быть разделены на три группы. Прежде всего, это жители оккупированных Россией территорий, жители тех территорий, которым насильственно были вручены российские паспорта. И, конечно же, их погонят на избирательные участки. Здесь мы не можем ничего рекомендовать, кроме одного. Друзья, главное для вас – это ваша безопасность. Главное для вас – это дождаться деоккупации. Поэтому, если вы не партизан, мы знаем, что около 17 000 мирных жителей оккупированных территорий в настоящее время находятся в концентрационных российских лагерях. Так вот, вам главное дождаться деоккупации, поэтому поступайте так, как требует вот эта вот оккупационная власть. Вторая категория – это вот о чем именно говорит Рыбаков. Как мы из-за границы, мы люди, находящиеся в относительной безопасности, как мы можем советовать тем, кто живет при реальной фашистской, при этом фашистская – это не преувеличение, при реальной диктатуре, мы можем советовать то, как им сегодня, ну, завтра, вернее, в эти ближайшие три дня себя вести. Первое, ведь человека просто могут уволить из-за того, что он не отчитался по этим выборам. А как делаются эти отчеты, я знаю не понаслышке. Моя супруга работала в государственной больнице, и с них требовали эти отчеты. Она этого не делала, но я могу себе представить, что за эти 4 года с половиной большой войны, когда мы уже уехали из России, многое изменилось, и людей сейчас просто заставляют что-то делать. Плюс мы все равно не в реалиях сегодняшней российской жизни, поэтому Рыбаков, лидер единственный, снятый с выборов, опять же, в многочисленных кавычках, партии, которого мы только что видели, он абсолютно прав. Никакой возможности, никакого морального права из-за границы нам рекомендовать что-то людям, живущим при диктаторском режиме, ну, нельзя, не имеем мы такого права, нельзя этого делать, тем более призывать каким-то еще актам, ну, демонстрациям, типа «соберитесь там в полдень у участков» и так далее. И, наконец, третья часть избирателей – это те, вот как, допустим, я, те, как другие мои друзья, те, которые находятся в относительной безопасности и за границей. Вот здесь именно с нашей точки зрения ни в коем случае нельзя идти на избирательный участок, иначе мы солидаризируемся не то, что с Навальным и с Кацом. Мы солидаризируемся с Путиным, который призвал всех приходить. Акции протеста у посольства, консульств, они приветствуются, но заходить на участки, будучи в безопасности за границей, голосовать за какую-то там любую партию, в составе которой всех этих партий есть люди, которые воевали в этой страшной кровавой террористической войне на стороне России, естественно, принимать участие в тех выборах, которые проводятся и на оккупированных территориях, это не только легитимация аннексии. Это не только легитимация оккупации как таковой, это легитимация режима путинского в глазах зарубежной общественности, и это представление войны как нечто само собой разумеющегося. Вот вы знаете, вот в качестве этой мягкой силы, так называемой, российский режим использует спортсменов. И, кстати, не безуспешно, вы знаете, решение Международного олимпийского комитета рекомендовать национальным федерациям спортивным вернуть российских спортсменов, причем вернуть и с флагом, и гимном. Я заканчиваю
1: вы
3: уже.
1: Вы упомянули и спортсменов, и русские дома упомянули, кстати говоря, что актуально здесь, для, где я сижу, в Берлине. Да-да-да. Вы, да. Андрей, не хочется портить ваш манифест своими вопросами, но так как это интервью, предполагается, что я их периодически буду задавать, потому что
3: ради
1: если
3: Бога,
1: вас перебил, вы закончите.
3: Я закончил.
1: А, все, тогда давайте тогда я позадаю все-таки свои дурацкие вопросы.
3: Ну, я, во-первых, не дурацкие, во-вторых,
1: текст,
3: валяйте.
1: Собственно, текст, который стал предметом обсуждения, это вы его автор, и вы пришли, и он был принят единогласно. Не было никаких диспутов, никаких споров по этому поводу в самом форуме «Свободной России». Да? Его сразу приняли, без всяких правок и обсуждений.
3: Его принял, это не весь форум, естественно, это совет. То есть как бы руководящий орган форума «Свободной России», да, приняли без правок и без обсуждений, потому что, ну, как бы я обозначил ту позицию, которую мы до этого многократно обсуждали.
1: Правильно ли я тогда понял или неправильно, просто поправьте меня, что главный спор сейчас идет между тактикой действий, которые могут нанести какой-то вред власти в нынешних условиях, и таким даосским недеянием, то есть полным бойкотом?
3: Нет, неправильно. Опять же, я только что сказал о том, что все избиратели делятся на три группы. И, допустим, ну, негоже советовать тем, кто находится в России, каким-то образом себя вести, хотя бы из соображений безопасности. И если их там гонят с работы, и человек может лишиться работы, то как я могу, как мы можем рекомендовать какой-то как бы бойкот? Нет. Акции для тех, кто находится в безопасности за границей, любые акции протеста поддерживаются. И плюс, форум «Свободная Россия» мы называем «Партия Победы Украины». Помощь Украине в любых как бы делах, допустим, я и волонтером работал в течение 3 лет с перерывами, необходимыми для вот, продления международной защиты, работал в военном госпитале в Киеве, и мы занимаемся фаундрайзингом, то есть любая помощь Украине на финансовом, медицинском, реальном поле боя, она приветствуется. Лучше эти дни посвятить сбору средств поддержки Украины.
1: Понял, да. То есть недеянием это никак не назовешь, то, что вы предлагаете. Нет. Я понял. Но вот у Шундеровича в комментах пишут к его посту. Если я пойду и поступлю по одному из предполагаемых другой оппозиции вариантов, я ничем режиму не помогу. Думать-то ведь все равно будет. А если я останусь сидеть на диване, то что? С чистой совестью сижу? Что можем мы ответить вот этому человеку?
3: Ну, первое, в акциях протеста можно принять участие и можно их организовать, если как бы никто, кроме вас, этого не делает, это первое. Второе, откройте компьютер, войдите в онлайн-банкинг и перечислите хотя бы небольшую часть средств в поддержку Збройных сил Украины. Если вы не можете поддерживать военных, перечислите средства в поддержку раненых. Вот это будет гораздо лучше, чем толпиться возле участка. Вот там ходить, как просит Путин, вот этого бездеятельность. А деятельность – это помощь.
1: Вы перепостили текст с цитатами Рыбакова, где тот тоже против умного голосования выступил. На что вам ответили? В комментариях, опять же. Мы не знаем, с каким паяльником, в каком месте и разогретым до какой температуры, говорит Коля. Можно ли считать его свободным голосом людей внутри России, как по-вашему? Рыбакова.
3: Я понимаю, что я не столь близко знаю Рыбакова, чтобы называть его Колей, в отличие от моего друга Евгения Криштафовича, которого я лично хорошо знаю и очень уважаю. Но как мы с вами видели, как мы с вами смотрели на видео паяльника вроде бы в заднем проходном отверстии, с медицинским термином, скажу, у Николая Рыбакова не наблюдается. Это первое. Второе, его именно речь, учитывая то, что он в России наполнен, но это мужественная речь, извините, сказать, что из-за войны гибнут люди и в России, и в Украине, находясь в России, это очень серьезно, как бы. И спасибо ему за это, хотя я не фанат партии «Яблоко», особенно в последней реинкарнации. Тем не менее, как бы спасибо ему за эти слова. Ну, а в том, что мы не можем быть уверены в том, что происходит в России, и в том, что говорят те люди, которые находятся в России, ну, здесь Евгений Криштафович прав. До конца в этом уверенным быть нельзя, поскольку, возвращаясь к этому, это тоталитарный режим.
1: Рыбаков предложил со своей стороны свою тактику портить бюллетени. То, что вы перепостили этот текст с его цитатами, означает, что вы поддерживаете эту тактику? Портить бюллетени можно?
3: Нет, это означает только то, что я поддерживаю то, что сказано в заявлении форума «Свободной России». Из-за границы что-то рекомендовать нельзя, и, друзья, находящиеся в России, поступайте по совести. Вам решать, как поступить. Вам. Не благодаря моим советам. Я ничего не советую, я только прошу. Поступайте по совести.
1: Вам, кстати, в комментариях там же напоминают еще слова Екатерины Шульман о необходимости тренировать мышцу демократии, как она сформулировала, видимо. Вследствие, этот комментарий к тому, что вот вы предлагаете не делать то, что предлагают Кац и Навальная, а из-за этого разве мышца демократии не атрофируется?
3: Вы знаете, я достаточно давно, к сожалению, для меня живу на этом свете, и я принимал участие в том мероприятии, которое называлось «Выборами» еще в Советском Союзе. Там вообще мы ходили на избирательные участки для того, чтобы прикупить дефицитную колбаску. Я не в Москве жил, знаете, в Сибири для нас хорошая колбаса, это была редкость. А может, она и не была хорошей, неизвестно, не с чем было сравнить. Так вот, никакой тренировки мышц демократии, как говорит Екатерина, в то время не происходило. в то же самое время, как подул ветер перемен, скажем так, сначала появилось ускорение, потом перестройка, потом выборы первого съезда народных депутатов. Безо всякой тренировки люди пошли на избирательные участки, разобрались в том, что нужно делать и как нужно делать. И это было несколько лет настоящей свободы. Так что Екатерина Михайловна здесь не права. Она давно призывала нас, еще будучи в России, она была, и я был в России, вот, к тому, что у нас у власти там, ну, в общем, надо тренировать, идти там, двигаться законными способами. Я все это знаю. Нет. Тогда, когда появляется возможность голосовать свободно, открыто, а выборы ведь это не только голосование, этому предшествует большой процесс как бы обсуждений. Никакой тренировки не надо. Все это вернется тогда, когда будет такая возможность. Не надо успокаивать себя тем, что мы ходим ради тренировки. Я 3 года жил как бы в Украине, и эту тренировку в виде бомб-ракет, как бы я это прекрасно знаю. Не надо этому потакать.
1: Последний комментарий, процитирую, к вашему посту. Андрей Десницкий написал, я процитирую, «Такие заявления похожи на поиски врагов среди единомышленников». Андрей, вы думаете, это не так?
3: Да, я думаю, что нет. Я знаю, что многие нас объявляют своими врагами, потому что мы выступаем за победу Украины, за окончание войны на политических условиях Украины, за возврат всех территорий, за выплату репараций. И мы считаем, что единственное, что может приоткрыть так называемое окно возможностей, это поражение России в этой войне. И мы все делаем не только языком, как бы мы, не только словами, мы на разных фронтах способствуем победе Украины. Поэтому, да, я не скрою, что не только для путинской власти, но и для некоторых находящихся в политической эмиграции мы являемся врагами. Ну, что поделаешь. Так они нас считают, не мы их.
1: Андрей, спасибо. Я задам последний вопрос. Перед выборами традиционно принято делиться какими-то прогнозами. Как, по-вашему, что ждет Россию после 20 сентября?
3: Я думаю, что Путин объявит о том, что благодаря этим выборам они получили полную поддержку так называемой специальной военной операции. Я уверен в том, что мобилизация объявляться не будет, потому что она до сих пор она идет. Другое дело, что будут предприняты меры для увеличения вот этих вот мобилизационных усилий безо всякого объявления. Я не думаю, что режим пойдет на как-то вот на то, чтобы заключать перемирие. Посмотрим. Я надеюсь, что большой эскалации не будет. Я верю в Украину. Я надеюсь на наши силы. Будем помогать Украине. И, как мы говорим, в Украине разом до перемоги.
1: Андрей, спасибо вам большое, спасибо за мнение. Я напомню, это был Андрей Волна, член Совета форума «Свободной России», а это было шоу «Голоса». Меня зовут Дима Быков. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы с вами обязательно еще увидимся. Пока.
3: Спасибо за приглашение.
4: В эфире радио «Голос Берлина».

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. И я пью огонь

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Scotty. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound Citizen presents House Techno. Parties. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухова, Вайпера и Полины. Сотни городов вещаний в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем 50-летие «Амнезия Ибица» и лимитированный дизайн «Loop Air Plugs». Обратим внимание аудитории на стипендию в 5000 фунтов для малых и независимых фестивалей от Skiddle и AIF, а также расскажем о заявлении Энни после отмены шоу в Стамбуле. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете

Вы слушаете «Гараж». Еженедельно рассказываем о событиях, происходящих на музыкальной сцене. «Скидл» и Ассоциации независимых фестивалей объявляют о новой программе поддержки для небольших независимых фестов. В ее основе стипендия в 5000 фунтов для каждого отобранного проекта. Всего помощь смогут получить 20 ивентов вместимостью 2500 человек и меньше. Помимо денег, победителям дадут годовое членство в AIF, доступ к вебинарам, юридическую помощь и дополнительные ресурсы. Организаторы называют это не только финансовой, но и профессиональной поддержкой и консультациями. Подать заявку смогут независимые фесты, которые работают не менее 2 лет. Заявки принимаются до 17 сентября. Отбор пройдет на конкурсной основе. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

0: This is Retrospective Dance Music.
1: О треках, оставивших след в музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Группа New Order была образована в 1980 году в Великобритании участниками коллектива Joy Division после трагической гибели лидера группы. Пригласив в состав Джи Гилберта, музыканты отправились в студию. Первый же сингл New Order, а затем и дебютный альбом покорили не только поклонников Joy Division, но и критиков, предрекавших бесславный провал новой группе. New Order, Blue Man.

слушаете «Гараж» еженедельно, мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Энима выпустил заявление после отмены его шоу в Стамбуле из-за обвинения в сатанинской визуальной части. Ивент должен был состояться 12 сентября в рамках тура «Эден». Разрешение на событие было отозвано управлением губернатора Стамбула после того, как местные активисты распространили в соцсетях изображение с призывом отменить шоу. Директор по связям с общественностью провинции сообщил, что отмена связана с предполагаемыми санитарными мероприятиями. Энима сообщил, что его AV-шоу – это история о тьме и свете, разрушении, созидании, страхе и надежде. По его словам, часть кадров исказили с помощью AI. При этом ни он, ни промоутеры не получали предупреждений или предложений внести корректировки в шоу. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Music non-stop.

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах осени, рассказываем сегодня. Сэм Алфред анонсировал новый EP «No More». Релиз увидит свет 30 октября на Technicolor. Это лейбл в составе Ninja Tune. В пластинку войдут 5 треков. Записи открывающей композиции «Connected by Light» поучаствовали голландский артист Люк Ван Дайк. В релиз также вошла уже выпущенная ранее заглавная песня «No More». В новом EP артист продолжает стилистический коллаж на стыке гаража, хаос и техно. «No More» станет продолжением его EP «Roadblocks» для «Running Back». В январе 27-го Сэм Алфред также сыграет B2B с Джоб Джобсом. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» о ярких музыкальных событиях осени. Рассказываем сегодня. Пол Ван Дайк готовит новый лайв-формат под названием «The Essence of Acid». Премьера шоу намечена на ноябрь, а дебют состоится 21 ноября на фестивале Dream State в Лонг-Бич. В основе выступлений будет живая электронная установка с сетапом из KB-303, 808 и 909, а также другими синтезаторами. Проект посвящен асид-музыке и ее влиянию на электронную сцену в целом. Это будет именно живой электронный сетап, а не обычное диджейское выступление. Dream State пройдет на Queen Mary Waterfront 20 и 21 ноября. Этот фест отмечает тренды, которые сформировались в транскультуре, и делает ставку на артистов, определяющих настоящее и будущее этой сцены. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете?

Вы слушаете «Гараж» о ярких музыкальных релизах осени. Рассказываем сегодня. Fred Again и Latin Mafia опубликовали 30-минутный фильм «Under the Fabric». В нем звучит ранее неизданная совместная музыка артистов. Фильм документирует импровизированную живую сессию, записанную в Мехико в декабре, когда Fred Again находился там в рамках тура USB-002. Latin Mafia тоже из Мехико присоединились к Fred Again на сцене во время его выступления. Съемка проходила под тканевой инсталляцией нидерландского визуального художника Бориса Аскета непосредственно перед шоу. Видео уже доступно для просмотра. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж.

garagefm.ru и в стриминге GarageFM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store GarageFM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.